0: В эфире радиоканал «Гольфстрим FM». СМИ зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер L-номер FS77-822-04 от 2 ноября 2021 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.
1: Всем привет! На радио Ваня в Костроме. Программа «По заявкам». Всем привет!
2: Ваня! Радио Ваня!

Радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: Радио Ваня. Ближе и роднее.
1: Не догонишь, не поймаешь, не вернешь. Убежала вдаль красивая девчонка. Ты же знаешь, ты же гонишь, ты же врешь.

0: хотела жить на Манхэттене и с Деми Мур делиться секретами.
1: А он просто диджей на радио.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.

0: радио Ваня. Ближе и роднее.
1: Что такое любовь? Никто не сможет это объяснить. Возможно, это как смотреть на небо через зеркало. Кружится голова, но взгляд не оторвать. Я честно не знаю, что я сейчас говорю, но, возможно, это все из-за того,

радио «Ваня». Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.

если сгорим, давай гореть красиво. Знаешь, тебе спасибо.

радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.

0: Жаркие скидки на золото и бриллианты в Приволжске на Ювелирной улице. Только до конца месяца покупайте золото от 7990 рублей за грамм. Ведь наши цены не миф, а реальность. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазины «Диамант», «Соколов», «Золотой стиль».
1: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло! Все, что ты любишь на «Радио Ваня».

0: Стоят девчонки, юбки по колено.
1: Перехода метрополитена.
0: Но радио Ваня ближе и роднее.

Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС-77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.

кажется, что я тебя люблю. А может, нет. А может быть, и да. А может быть, хоть ты сволочь, я тебя все равно люблю.

0: Реклама.
1: Вау, вот это кольцо! А серьги какие? А браслет? Ты что, в Эмиратах была?
2: Нет, это ювелирная улица Приволжска. Там сейчас масштабная распродажа года. В магазинах «Золотой стиль», «Диамант», «Новиков», «Соколов» цены напрямую от ювелирных заводов страны.
1: Дорогой, выезжаем! Ювелирная улица Приволжска.
0: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло! Звучит легко. Радио Ваня. Ближе и

0: радио «Ваня». Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал «Гольфстрим FM». Для лиц старше 12 лет. Радио «Ваня». Новости.
1: Спонсор программы – магазин «Тепло», «Газ», «Вода», газовые котлы, счетчики, радиаторы, продажа и установка, ИП «Коряшников». В Костроме приступили к обустройству новой площадки для ТЮЗа. В России предложили повысить МРОТ до 50 тысяч. Доехавший на велосипеде из Таиланда до Крыма россиянин назвал самые яркие моменты пути. Всем привет, на радио «Ваня», в студии с новостями Андрей Карлинский. В Костроме начался ремонт здания на улице Ленина, 3, в котором разместится театр юного зрителя, пишет администрация города. На сегодняшний день ремонт ведется одновременно на двух этажах. На первом обновляют фойе, демонтируют перегородки, ремонтируют стены, потолки и полы, меняют систему электроснабжения и освещения. На втором же приводят в порядок большой зал и лестничную клетку, а также обновляют напольное покрытие. Стоит отметить, что задачу подобрать отдельную площадку для ТЮЗа поставил губернатор Костромской области Сергей Ситников, чтобы дать возможность для дальнейшего развития Костромского театра. Помещения будут переданы театру в безвозмездное пользование. В России предложили повысить МРОТ до 50 тысяч рублей, пишет «Известия». Депутаты подчеркивают, что если в бюджет учреждениях внедрение такого стандарта может вызвать сложности, то большинство коммерческих организаций способны обеспечить такой уровень оплаты труда сотрудникам. Кроме того, МРОТ в размере 50 тысяч рублей они называют отражением экономической ситуации и стоимости жизни. По их словам, большая часть отечественных компаний способна платить эту сумму. Также, согласно актуальным прогнозам, в следующем году показатель нынешнего МРОТа может увеличиться и составить от 29 до 31 тысячи рублей. Добравшийся из Таиланда до Крыма на велосипеде россиянин Андрей Павлов поделился впечатлениями о поездке и назвал самые яркие моменты своего долгого пути, пишет Лента.ру. По его словам, самым замечательным в его поездке стали встречи с добрыми людьми, которые помогали на протяжении всего маршрута. По словам путешественника, эти глаза он не забудет никогда. Это были простые встречные люди, которые помогали ему на протяжении всего путешествия. Всего он преодолел около 12 тысяч километров, 8 тысяч из которых на велосипеде. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации, радио «Ваня».
2: Внимание! Глобальное снижение цен в магазине «Тепло», «Вода». Настенный газовый котел всего за 37 тысяч рублей. Мы режем цены, чтобы вы экономили. Хотите тепло в доме без лишних трат? Звоните прямо сейчас. 544-137. Магазин «Тепло, вода».
0: Радио «Ваня». Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет. Батарейки заряжают на великие дела. С 7 до 11. На радио «Ваня».

0: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Алексей Акопов, Варвара Пивоварова. Сегодня среда, 29 июля, отмечается Международный день тигра, день куриных крылышек, день лазаньи и вот день помады.
1: По-настоящему популярным это косметическое средство стало в Древнем Египте. Там губы красили кармином, который получают из насекомых. Называется кошенильная тля. Ах ты, тля!
0: Кошенильная.
1: Загробный мир полагалось отправляться при полном параде, поэтому косметичку египтянкам обязательно клали в красивую гробницу. Римлянки и гречанки помаду тоже оценили настолько, что против мейкапа выступили ученые-мужи. Сошлись на том, что право красить губы закрепили за гетерами. Гетеры — это примерно то же самое, что и гейши, или, если говорить по-русски, дамы полусвета. В известном мифе царевич Парис, также и город называется, столица Франции, Париж, Парис, признают красивейшей из трех богинь Афродиту, вручая ей яблоко раздора. Но обиженные Гера и Афина уличили соперницу. Она, в отличие от них, конкурсу подготовилась, воспользовавшись помадой. В средние века, ну, как обычно, все было мрачно. Считалось, что помадой дамы искажают в себе образ Девы Марии, данную от Бога внешность пытаются улучшить, вводя в заблуждение сильный пол.
0: Знали бы они, что случится через несколько сотен лет, что улучшения будут касаться не просто
1: нанесения каких-то красок.
0: Да, а как бы внедрение их внутрь человека.
1: При этом, как ни парадоксально, помаду обожал кардинал Ришелье. Ришелье так любил аромат свежих яблок, а на французском, я напомню, яблоко будет «пом». Чтобы попросил личного лекаря сделать бесцветную мазь из этого фрукта, которую наносил на верхнюю губу. Слово перекочевало в русский язык, где сначала обозначало также средство для ухода за волосами. Ну, следите за собой и помните истинную красоту женщины. Любой приличный мужчина оценивает только утром и без всякого вашего яблочного макияжа.
0: Ой, а я тут давеча чебуреки ела, у меня так морда вся блестела без всякой помады.
2: Что это было? Фантастично! Фантастично! Энергично! Утреннее шоу «Батарейки» на Радио Ваня.

0: Автостекла по оптовым ценам в Ветро. Каждому. Найдете дешевле? Сделаем скидку. Подробности по телефону 54-49-49. Вторая Волжская, 7.
1: Внимание! Выгодное воскресенье в мире здоровья. Теперь сдавать анализы со скидкой 15% можно в двух филиалах. Улица Титова, дом 15 и бульвар Маршала Василевского, 11, корпус 2. Ждем вас! Скидка на анализы собственной лаборатории не суммируется с другими скидками и акциями. Имеются противопоказания.
2: Центр комплексного развития «Язнайка». Ну, очень много полезного и интересного для детей от 1 года до 11 класса. Развивашки для малышей, подготовка к школе, логопед и дефектолог, языковая школа, репетиторы по всем школьным предметам, подготовка к ОГЭ и ЕГЭ, робототехника. Приходи по удобному адресу. Черногорская, 6, Никитская, 114, Стапани, 44. Телефон 542-302.
3: Ясно папе, ясно маме, окна ставьте.
4: Окна, балконы, натяжные потолки и металлические двери от компании «Доберман». 370707.
5: Внимание! Глобальное снижение цен в магазине «Тепловода». Настенный газовый котел всего за 37 тысяч рублей. Мы режем цены, чтобы вы экономили. Хотите тепло в доме без лишних трат? Звоните прямо сейчас. 544-137. Магазин «Тепловода».
6: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56. Алло! Радиоканал «Гольфстрим FM». Для лиц старше 12 лет.
7: Погода. Спонсор программы – столовая «Поварёшка», город Кострома, улица Петра Щербины, 7/3, ИП «Курепов». Всем привет, на радио «Ваня», в студии Андрей Карлинский. Поговорим о погоде. Сегодня в Шаване будет достаточно тепло. Днем температура воздуха составит плюс 32 градуса, но с каждым часом она будет только подниматься. Надеюсь, у местных жителей найдется чем себя освежить. Что же, но в Костроме будет тоже довольно тепло, но обещаю.

0: шоу на радио Ваня.
1: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Сегодня у нас среда, середина недели ровно, а это значит, что до выходных остается все меньше и меньше времени, и кто-то, может быть, даже будет совершать шопинг. Хотя шопинг в последнее время можно совершить, не ожидая никакого уикенда, отпуска, выходного дня, вообще чего бы то там ни было, потому что у нас у всех есть маркетплейсы. Кто-то даже уже и от злости удалил эти приложения у себя с телефона, чтобы не тратить много денег. Но и тем не менее, давайте признаемся, это удобно. Это удобно, что тебе никуда не нужно ходить, и даже иногда продукты, пускай на следующий день, привезут в деревню нашу все равно.
2: Ты знаешь, когда у меня начинается дикий такой шопперский зуд, я покупаю себе что-то не очень дорогое, но приятное. Например, вчера был у меня в вечеру такой приступ после очень вкусного ужина, и я купил за 256 рублей 6 кусков парфюмированного мыла.
1: Это прекрасно. Я считаю, что вообще вот химические средства покупать там очень
2: там химикаты удачно. Шикарные!
1: Да, потому что, во-первых, ты можешь прочитать отзывы все, которые имеются. Во-вторых, конечно, ассортимент больше, нежели на полках магазинов. И, естественно, товар дешевле, потому что человек, там не платит за аренду помещения и всего остального. Но в этом году, например, самым одним из самых продаваемых товаров стал САП. Вот эта водная доска. Действительно, люди с каждым годом все больше и больше проникаются к такому виду, я бы даже сказала, не спорта, а отдыха. В общем, друзья, сегодня тема нашего утра называется так: «Купил я, купи и ты». Что полезного за последнее время вы приобрели? Вот прям можете посоветовать всем и каждому, что это ему тоже надо. Какую покупку считаете лучшим вложением средств? Я вот, например, купила оболочку для колбасы и считаю, что это прекрасно. Я никогда раньше сама не делала колбасу, но теперь у меня есть оболочка.
2: Ребята, хочу вам сказать, что я видел эту колбасу и даже ее нюхал.
1: И она колбаса.
2: И вы знаете, да, несмотря на то, что в промышленных целях, в маркетинговых целях промышленная колбаса имеет такой розовый оттенок за счет, разумеется, красителя. Вот домашняя колбаса, она типа должна быть серой. Так вот, у пивоваровой получилась колбаса все-таки с таким нежно-розовым оттенком. То есть на нее посмотреть прикольно и есть вкусно.
1: А ты понимаешь, это еще одно прекрасное приобретение. Нитритная соль, ее надо не так много. Mm-hmm. Ну и некоторые говорят, что там вредно, не вредно. Ее просто нельзя нагревать выше, там, по-моему, 80 градусов.
2: Это для консервации.
1: Ну, естественно, mm-hmm. если ты будешь хранить колбасу. Если не будешь хранить, то ты можешь, в общем-то, ее сразу же и прикончить. Не соль, колбасу. Автор одного из комментариев сегодня у нас получит фирменный шоппер «Радио Ваня» в подарок. А комментарии можно оставлять в нашей группе ВКонтакте, в нашем телеграм-канале «Радио Ваня FM». И, конечно же, в нашем канале в Максе «Радио Ваня».
0: Ваня! Ваня! Ваня! Радио Ваня! Ближе и роднее!

0: Положительный заряд на радио Ваня.
1: Доброе утро, батареечки. Меня зовут Полина, я с солнечного города Азова. Каждое мое утро начинается с радио Вани. Желаю всем прекрасного настроения, чтобы у вас все получалось. Пока-пока!
0: Заряди это утро вместе с батарейками. Оставь свое голосовое в телеграм-канале «Радио Ваня ФМ». Пивоварова и Акопов. Утреннее шоу на радио Ваня.
2: Если в окно...

0: Гороскоп для Вани и для Ани.
1: Овны, женщины, окружающие относятся к вам значительно лучше, чем кажется, поэтому подозрения излишни.
2: Овны, мужчины, звезды советуют съездить, а прогуляться туда, где вы еще не бывали, но очень хотели бы.
1: Тельцы, женщины, если не обращать внимания на пустяки, а сосредоточиться на самом важном, все пройдет очень удачно.
2: Тельцы, мужчины, сегодняшний день отлично подходит для физической работы и легкого спорта. Надо подкопить здоровье.
1: Близнецы, женщины, постарайтесь воздержаться от критики в адрес близких. Их реакция может вам не очень понравится.
2: Близнецы, мужчины, этот день принесет вам не только интересные идеи, но и сложные задачи, которые нужно будет решить немедленно.
1: Раки, женщины, сегодня хорошо бы пообщаться с приятными людьми в неформальной расслабленной обстановке.
2: Раки, мужчины, ваше спокойствие напрямую зависит от простых, увлекательных и в то же время полезных занятий.
1: Львы, женщины, в неоднозначных ситуациях стоит прислушаться к советам знакомых дам.
2: Львы, мужчины, с деньгами обращайтесь осторожно, крупные приобретения лучше на время отложить.
1: Девы-женщины, сегодня не помешает приобрести хорошую привычку и вообще как-то нарушить устоявшийся порядок.
2: Девы-мужчины, держите завистников на расстоянии, и тогда вашему наслаждению не помешает абсолютно ничего.
1: Весы-женщины, благоприятный день для делового общения и совместного творчества.
2: Весы-мужчины, есть отличные шансы реализовать многие планы и замыслы. Трудности вы не замечаете, все идет плавно.
1: Скорпионы-женщины, вы обаятельны и многим способны понравиться, не исключая приличные денежные поступления.
2: Скорпионы-мужчины, вам удается элегантно перекладывать свои обязанности на других людей, при этом никто на вас не обижается.
1: Стрельцы-женщины, из-за своей резкости вы рискуете потерять союзников и рассориться из-за мелочей. Будьте помягче, пожалуйста.
2: Стрельцы-мужчины, вы прекрасно себя чувствуете и готовы на то, что в другое время вызвало бы у вас легкое опасение.
1: Козероги-женщины, держитесь подальше от сплетников и тех, кто пользуется непроверенной информацией.
2: Козероги, мужчины, вам будет очень полезно легкое и необременительное общение даже с совершенно случайным собеседником.
1: Водолеи, женщины, вы слегка раздражительны. Поэтому хорошая проверенная компания вас очень выручит.
2: Водолеи, мужчины, благодаря богатой фантазии и широкой эрудиции вы сможете найти ответы на многие вопросы.
1: Рыбы, женщины, открытость и искренность помогут вам сегодня завязать новые дружеские отношения.
2: Рыбы, мужчины, день пройдет легко и с пользой, если вы откажетесь от идей, требующих предельно сосредоточенности.
1: Здесь весы Алексей Акопов
2: и Овен Варвара Пивоварова.
1: Доброе утро.
0: Радио Ваня. Наверное, это мой рай.
3: Искать его отражение.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: на радио Ваня.
1: Ребятки дорогие, всем привет, доброе утро, добрый день. Батарейки, среда, 29 июля. Мы сегодня говорим о наших последних приобретениях, максимально полезных, классных. И сообщения о них вы пишете, например, в группе радио Ваня ВКонтакте, для того, чтобы и остальные наши слушатели привлеклись, и, может быть, кому-то это действительно очень-очень пригодится. Сережа Хапужинков. За это лето нашей семьей было сделано сразу несколько жизненно необходимых приобретений. Огромный шкаф-купе. Уложили, между прочим, тротуарную плитку, ну и для общего хобби новую лодку с мотором, все как полагается. Ну, не считая всяких рыбацких прибамбасов, там типа подсачника, каких-нибудь там воблеров и прочих крючков, потому что сейчас огромное количество на рынке самых разных производителей, которые предлагают все вот эти вот снасти для любительской рыбалки, что делает ее еще удобнее, комфортнее, интереснее и увлекательнее.
2: Если пройтись вот по всем покупкам Сережиным, то шкаф-купе, начнем с него. Я поняла, что я в жизни больше не буду покупать шкаф-купе, я буду покупать шкафы с обычными, нормальными, открывающимися
1: правильно,
2: дверями.
1: Правильно.
2: Точно так же я не буду покупать, это вот немножечко не в тему сейчас, но я не буду покупать встраиваемый холодильник. Следующий мой холодильник будет отдельно стоящим предметом, потому что вот что-то там испортилось, попробую его оттуда достать. И опять же, стоит встроенный холодильник дороже, чем просто отдельно стоящий. Вот. А по поводу лодки и удочек и всего остального, белой завистью завидую, потому что очень бы хотелось тоже где-то вот поплавать, порыбачить. Хотя я лучше с мостков, наверное, но там смотря какая лодка. А, ну и что там еще у нас, Сережа? А, тротуарная плитка. Вот тротуарная плитка, это, конечно, круто, но тоже. Вы видели цены на тротуарную плитку? Хочется самой же бетонный заводик маленький построить и начать отливать. Евгений Григорьев. Доброе утро. 6-й год являюсь счастливым обладателем бассейна. Достаточно тяжело поддерживать его в чистом состоянии с мая по сентябрь, а в это лето я заказала водяной робот-пылесос аккумуляторный. Так я вам скажу, это просто чудо! Моет и пол, и стены. И я теперь наслаждаюсь теплой водичкой. Хорошего позитивного дня из Краснодара. Значит, Евгений, у меня тоже есть бассейн. Там, видимо, смотря какой он по размеру, и вот у меня рядом с бассейном нет ни одного дерева. Поле, чистое поле. Поэтому в него особо ничего не летит. Я считаю, что лучшее приобретение это вот было положить вот это водное покрывало в пупырку на него синего цвета, но сохраняет тепло. Ну, а что касается больших бассейнов, да, действительно, эти роботы-пылесосы, они даже по стенкам залезают, представляешь?
1: Слушай, да, и ты все, знаешь, а вот в другой стране, ну, я не знаю, там, давайте в порядке бреда, там, Соединенные Штаты Америки, для чистки бассейнов нанимают красивых, смуглых, мускулистых мексиканцев.
2: Я смотрю, ты в следующей жизни хочешь быть мексиканцем.
0: Батарейки. Энергетически заряженное шоу. С 7 до 11 на радио Ваня.

0: Реклама.
1: Вечная память достойна настоящего камня. Компания «Гранит-44» создает изделия из природного гранита и мрамора. Красота, прочность и долговечность гарантированы. Низкие цены. Сделайте правильный выбор. Наш адрес «Гранит-44», город Кострома, Московская улица, 55/2, ИТЦ «Солнечный», а также город Буй, улица Социализма, 25, телефон 499-700. Работаем по всей области. Сайт «Гранит-44.ру».
2: Внимание! Тренд сезона. Активный отдых на природе. Водные прогулки на байдарках и сапах. Игровые программы для детей и взрослых. Гриль-столы, шатры, закрытая территория, банкетный зал, яркий реквизит. Запись в ИК по телефону 54 25 25.
0: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло! Разноименные заряды. Пивоварова и Акопов. Батарейки на радио «Ваня».

0: Бесперебойные Пивоварова и Акопов. Батарейки на радио Ваня.
1: Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

0: радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.
1: Партнер музыкального часа – ювелирная улица Приволжска. Огромный выбор украшений напрямую от ювелирных заводов России. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазин «Диамант», ИП «Новиков».
0: Радиоканал «Гольфстрим FM» для лиц старше 12 лет. Радио «Ваня». Новости.
2: Спонсор программы – магазин «Тепло, газ, вода», газовые котлы, счетчики, радиаторы, продажа и установка, ИП «Коряшников». В Костроме впервые проходит выставка «Капитан Кусто» в России. В Минобрнауки назвали дату окончания приемной кампании вузы. В России нашли клад времен Золотой Орды. Всем привет, на радио «Ваня», в студии с новостями Андрей Карлинский. В Костроме впервые пройдет выставка «Капитан Кусто» в России, пишут СМИ-44. Мероприятие приурочено к Костромской парусной регате и посвящено 330-летию военно-морского флота России. Экспозиция впервые представляет в нашей стране подлинные артефакты из семейной коллекции Франсин Кусто, дабы легендарного океанографа. Посетители увидят предметы, снаряжение и изобретения Жака-Ива Кусто, редкие фотографии, а также экспонаты из Музея Мирового океана. Выставка располагается в ресторане «Круиз». Вход на нее свободный, а работает она ежедневно с 10 утра до 19 вечера. Возрастное ограничение 0+. Приемная кампания в российские вузы на бюджетные места по программам бакалавриата, специалитета и базового высшего образования завершится 29 августа, а по программам магистратуры и специализированного высшего образования 20 сентября, пишут РИА Новости. После этих дат и до издания приказов о зачислении для поступающих по основному конкурсу пройдут дни тишины. В ведомстве отметили, что в этот период абитуриенты не смогут отозвать свои заявления о поступлении, а также подать и отозвать согласие на зачисление. Также нововведение позволит зафиксировать список внесенных в приказы и даст абитуриентам четкое понимание своего статуса. На берегах Волги найден клад из 23 медных монет времен Золотой Орды, пишет Лента.ру. Клад нашли на Водянском городище под Волгоградом. Водянское городище – это археологический памятник, остатки одного из городов Золотой Орды. Некоторые ученые указывают, что в этом месте в конце 13 века был город Бельджамен. Помимо монет, археологи нашли на городище многочисленные предметы ремесла и быта 14 века, посуду из глины и изделия из кости. Также на месте раскопок из земли был поднят якорь для лодки и исследованы остатки жилого дома середины того же века. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации «Радио Ваня».
3: Внимание! Глобальное снижение цен в магазине «Тепловода». Настенный газовый котел всего за 37 тысяч рублей. Мы режем цены, чтобы вы экономили. Хотите тепло в доме без лишних трат? Звоните прямо сейчас. 544-137. Магазин «Тепловода».
0: Радио Ваня. Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет. Батарейки в комплекте. Пивоварова и Окопов. С 7 до 11. На «Радио Ваня».
4: Сильные волны, громкие люди. Ныряем за золотом, тонем в прелюдиях. Море предательское.

0: шоу на радио Ваня.
1: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Мы сегодня решили поговорить про покупки. Тема утра звучит следующим образом. Купил я, купи и ты. Да, иногда же бывает, что купишь что-нибудь очень удачное, и всем потом ходишь и советуешь. Или наоборот, думаешь, если все купят, потом мне не достанется. В общем, чего вы такое приобрели за последнее время, ну или не за последнее, о чем ни капельки не жалеете и всем советуете. Об этом вы пишете в нашей группе ВКонтакте «Радио Ваня», в нашем телеграм-канале «Радио Ваня ФМ» и в нашем канале в Максе, как, например, это сделала Зухра из Стерлитамака. В этом году моим самым лучшим вложением были зубы. Да, я наконец-то их вылечила. Долго настраивалась, но я это сделала. Ну и все мы знаем, что вложения это не маленькие. Сейчас вот новость последняя прошла, что ученые из Великобритании создали специальную мазь, которая...
2: Восстанавливает зубную эмаль.
1: Да. Но я думаю, что не скоро она попадет на наши прилавки, иначе работы у кого-то поубавятся, и цены немножечко упадут.
2: Владимир отметился в нашем канале в Максе. Всем отличного настроения. Привет из Самары. В начале месяца приобрел новый автомобиль и новый кредит. Естественно, повесил сам на себя. Повесил свой кредит на музыкантов, дирижер. Да, ну и да. Сочувствую сам себе, естественно, продолжает иронизирует над собой Володя. А машине я, как и вся моя многодетная семья, рады, пользуемся с удовольствием. Хорошего всем продуктивного дня.
1: Ты знаешь, я вот сразу же представила себя ребенком, когда родители что-то покупают, и ты понятия не имеешь, во что они там вписались. Ты просто видишь в семье новый автомобиль.
2: Да.
1: И дел не знаешь. А они очень хочется иногда в детство вот по этой простой причине. Анатолий Доронин. А я тоже занимаюсь производством домашней колбасы. Это Анатолий услышал, как я рассказываю про колбасу. Я даже книгу купил «Главмясо. Колбасы и копчености» от 1938 года. И теперь радую себя и родных деликатесами мясными. Всем привет из солнечного Петербурга. Наконец-то у нас тут, да, все повыглядывало со всех сторон.
2: Яна Рожнева ВКонтакте в группе «Радио Ваня». Неделю назад вернулись из Горного Алтая. Я приобрела себе там тапочки. Внимание, из натуральной овчины и песца. Такое комбо пушистое. Теплые, смешные, радуют меня каждый день. С работы домой бегу скорее, чтобы тапочки надеть. Всем привет. Ребята, учитесь у Рожневой, потому что именно такие люди умеют радоваться мелочам, имеют возможность радоваться тому, что сейчас у них есть, так сказать, в наличии.
1: А я думала, ты сейчас скажешь, именно такие ноги должны быть у каждой уважающей.
2: Просто ножки у Яночки
1: там просто, да, фотография прилагается.
2: Да.
1: Я, честно говоря, у меня даже скупая слеза упала. Очень красиво. И тапки симпатичные, и ноги, и вообще все.
0: Смех! Смех! Зарядка для пресса. Утреннее шоу «Батарейки» на радио.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио
1: Ваня. Будущее вызывает тревогу. Понять себя, сменить профессию поможет ВЕИП. Восточноевропейский институт психоанализа в Петербурге. Программы по психологическому консультированию. Семейная, детская и кризисная психология. Дистанционное обучение. ВЕИП. Институт психоанализа.рф.
2: Нелихие 90-е. Веселый дэнс. Медляки. Техно-дэнс. Еще больше отличных песен слушайте в музыкальных потоках на radiovania.ru. 12+. Реклама.
3: Жаркие скидки на золото и бриллианты в Приволжске на Ювелирной улице. Только до конца месяца покупайте золото от 7990 рублей за грамм. Ведь наши цены не миф, а реальность. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазины «Диамант», «Соколов», «Золотой стиль».
4: Автостекла по оптовым ценам в «Ветро». Каждому. Найдете дешевле? Сделаем скидку. Подробности по телефону 54-49-49, 2 Волжская, 7.
5: Мир здоровья. Я теперь и в Заволжском районе. Педиатр, терапевт, гинеколог, уролог, лор, анализы УЗИ и ЭКГ. Все в одном месте на бульваре маршала Василевского, дом 11, корпус 2. Мир здоровья. Забота, которой доверяют. Запись 42 15 15. Имеются противопоказания.
6: Центр комплексного развития детей «Я Знайка» и робоклуб «Кострома» теперь и в Заволжском районе. Приглашаем на работу преподавателей по русскому языку, математики, физики, информатики, учителей по иностранным языкам и другим школьным предметам, а также педагогов раннего развития, логопедов, дефектологов и административный персонал. Телефон в Костроме 542-302.
7: Хотите окна без монтажа? По заводской цене. Окна «Доберман». Изготовят точно по вашим размерам. Выгодно и качественно. Звоните 370707.
8: Внимание! Глобальное снижение цен в магазине «Тепловода». Настенный газовый котел всего за 37 тысяч рублей. Мы режем цены, чтобы вы экономили. Хотите тепло в доме без лишних трат? Звоните прямо сейчас. 544-137. Магазин «Тепло, вода».
2: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56. Радиоканал «Гольфстрим FM». Для лиц старше 12 лет.
9: Погода. Спонсор программы – столовая «Поварёшка», город Кострома, улица Петра Щербина, 7/3, ИП «Курепов». Всем привет, на радио «Ваня», в студии Андрей Карлинский. Поговорим о погоде. Сегодня в Шаване будет достаточно тепло. Днем температура воздуха составит плюс 32 градуса, но с каждым часом она будет только подниматься. Надеюсь, у местных жителей найдется чем себя освежить. Что же, но в Костроме будет тоже довольно тепло, но обещают небольшой дождь, поэтому не стоит забывать свои зонтики. Днем температура воздуха составит плюс 24, а ночью до плюс 18 градусов. Ветер восточный до 5 метров в секунду. Атмосферное давление нормальное, 745 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 67%, 67% согласно сервису Яндекс.Погода.
10: Коль готовить не хотите, в Поварёшку приходите.

0: На радио Ваня.
1: Ребятки, всем привет, доброе утро, добрый день. Здесь батарейки. Сегодня вы нам рассказываете о ваших приобретениях, сделанных в последнее время, и очень вас порадовавших. Людмила Мила отметилась в группе радио Ваня ВКонтакте. Лодка у нас была. Купили мотор помощнее. И самое главное, на маркетплейсе купила мужу эхолот для рыбалки. Мечта поэта на день рождения. Все как надо. И вот в субботу мы поехали на рыбалку. И, о чудо, 6-килограммовый сазан. Эхолот остался дома. Очень нужен, видимо, был. Ну, ждем следующих выходных, чтобы испытать этот чудо-гаджет.
2: Ты знаешь, как обидно, когда ты уже приехал, разложился там, причем ехал довольно-таки долго, и у тебя предвкушение, и такой облом. Людмилочка, значит, в тот раз он был абсолютно вам не нужен. Надеюсь, что к этим выходным вы

0: подготовитесь более тщательно. Еще одно сообщение. Эдуард Князев написал нам в нашей, опять же, группе «Радио Ваня ВКонтакте». А я купил и заказал себе доставку вот такого вот средства передвижения. И на фотографии, которые Эдуард прикрепил, самодвижущееся кресло. Очень долго о ней мечтал. Коляска электрическая. Через 3 недели она ко мне приедет и буду дальше исследовать новый для себя город. Как оказалось, родной город нашей любимой Варвары. Да, город Киров, я так понимаю, рекомендую к приобретению всем, у кого есть проблемы с передвижением на своих ногах. Я видела, кстати, в Европе очень много людей вот именно в таких вот колясках по торговым центрам шпарят, покупают себе классную одежду и нисколечко не смущаются, что у них есть какие-то ограничения.
1: Самых цивилизованных ведущих европейских странах первого мира, там Германия, Франция, Британия, там нет ни одного кинотеатра, который не был бы оборудован подъемником для коляск.
0: И еще одно сообщение от Вадима. Сейчас вы все проникнетесь. Вадим купил ударную установку, да? И теперь выступает на концертах в своем городе. Ну и мучает соседей по даче.
1: Хотя
0: бы не по квартире, конечно. Там никуда не деться. Хотя вот у нас тоже есть сосед, у него нет ударной установки, он любит просто петь. Он включает очень громко музыку, на даче я сейчас имею в виду, вот, и поет. Но ему кажется сквозь музыку, что как бы его не слышно, а нам слышно только его. И скажу я, слух у него так себе.
2: Пивоварова и Акопов уже заряжены. Батарейки на радио Ваня.

Восточные сказки. Зачем ты мне строишь глазки? Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: на радио Ваня.
1: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Мы сегодня говорим про покупки. Что вы такого приобрели и всем рекомендуете? Об этом вы пишете в нашей группе ВКонтакте «Радио Ваня», в нашем телеграм-канале «Радио Ваня FM». Там, кстати, можно оставлять еще и голосовые сообщения. Самые интересные из них прозвучат в эфире. Ну и канал в Максе у нас есть, тоже называется «Радио Ваня». Можете и там, и написать, и даже фотографию прикрепить, где хотите. Анечка Медведева. Я покупаю много чего интересного. Самый полезный был стол на колесиках. Когда нужно, можно раз выкатить и поставить. Брату купила стул игровой, сама собрала, и он любит теперь на нем сидеть и включает подсветку ночью. Ну, чтобы Анька не наткнулась, пока идет в уборную. Из техники брала мини-принтер для раскрасок с телефона, и теперь рисую в выходные. Вчера только видела рекламу этого принтера. А еще хочется брать в дорогу вот этот самый принтер. Он бы с сумочкой моей сочетался. Ну и развлечение какое-никакое. Привет моему другу Егору. Пишет Таня.
2: Я вот тоже, когда куда-то отправляюсь, знаете, за порог, да, и такой, принтер.
1: Но он маленький, он с кулачок, он совсем крошечка.
2: Ну, я иронизирую, что ты понимаешь. А Екатерина Терехова, привет из Рязани, пишет Катя в Максе. Мы в прошлом году купили старую дачу. Весь участок был заросший, мы его очищали и сейчас до сих пор в процессе. Но ни о чем не жалеем, поскольку выходные проводим на свежем воздухе.
1: Ой, это вообще великолепно. Мне вчера подруга звонила, они купили себе маленький-маленький домик, еще вагончик. Ну так, пока на время. Но решили там переночевать. Сказала, что все, больше она выезжать оттуда не хочет. Хочет строить уже большой дом. И даже не имея там сейчас никаких удобств, все равно она говорит, ты представляешь, я просыпаюсь, птички поют, запахи такие. Я говорю, представляю, мы только вчера в город вернулись, вот хотим уже обратно ехать.
2: Слушай, а вот если она с мужем поссорится, куда его? В шалаш?
1: Да? Нет, а там у них две комнатки в этом вагончике. Можно его пристроить. Ой, в уголок.
2: Удобно.
1: Да. В конце концов, у них есть уличный туалет с сараем. Ну, там тоже.
2: Чем мне прибежище для отверженного мужа?
1: Еще одно сообщение от Оли Авдеевой в нашем телеграм-канале «Радио Ваня FM». Муж затеял на даче построить навес для машины и лодки. Mm-hmm. Вот. Очень важное и нужное дело.
2: Чем только люди не занимаются в свободное
1: еще
2: время.
1: Еще толком ничего не построено, пишет Оля. Только подготовка, а денег вбухано немало. Хорошо, что все сам делает. Да, это прекрасно, когда есть муж, у которого руки из того места.
0: Пивоварова и Акопов. Сами проснулись и страну поднимем. Батарейки на радио Ваня.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex, вы готовите? Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
2: Новый сериал Пятого канала. Детективы из народа помогают потерпевшим восстановить справедливость.
3: Такие мы удивительные люди.
2: Счастливые люди. Премьера. Скоро. На Пятом канале. Для зрителей старше 16 лет.
4: Реклама.
5: Цветы – это не просто подарок, это проявление любви и нежности. В «Розы 44» – огромный выбор цветов по самым приятным ценам. Доставка круглосуточно. Телефон 30 30 00. Окунитесь в мир красоты и аромата вместе с «Розы 44». Синая, 18. Мы работаем без перерыва и выходных.
6: Индивидуальный предприниматель Червяков Богдан Евгеньевич. ОГРН П 325-370-00-10-153.
7: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Hello?
8: Все, что ты любишь, на радио Ваня.

0: радио Ваня.
1: Я в моменте, и пролетел который день, я не заметил. На своих двух, и мне навстречу только ветер. Мне светит солнце, хоть и габарит.

0: радио «Ваня». Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал «Гольфстрим FM». Для лиц старше 12 лет. Радио «Ваня». Новости.
1: В Костроме заработал сайт «Кострома детская». Эксперты назвали самые прибыльные подработки в сфере искусства в России. В России нашли село с наибольшим количеством долгожителей. Всем привет, на радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. В Костроме заработал сайт «Кострома детская». Единый гид для родителей, пишет «Кострома Тудей». На сайте уже представлено более 100 организаций. В каталоге собрали детские центры, образовательные учреждения, спортивные клубы, творческие студии и компании, которые работают с семьями. Кроме того, здесь можно найти скидки, акции и специальные предложения. Кроме сайта, у проекта есть сообщество во ВКонтакте, где публикуют афиши, идеи для семейных выходных, обзоры детских мероприятий и полезные подборки для родителей. Самой прибыльной подработкой, которую россияне могут найти в сфере искусства и креативных индустрий, стал дизайн. Специалисты могут зарабатывать примерно 65 тысяч рублей в месяц, пишут РИА Новости. По мнению экспертов, такой высокий показатель объясняется тем, что дизайнеры закрывают сразу несколько типов бизнес-задач: разработку фирменного стиля, оформление рекламных кампаний и создание цифрового контента для сайтов и приложений. На втором месте по прибыльности подработка сим-специалистам. В среднем их заработок составляет 43 тысячи рублей в месяц. Ну и замыкает тройку лидеров фотографы со средним заработком в 34 тысячи рублей. Село Сурхдигора в Северной Осетии вновь назвали рекордсменом России по количеству долгожителей, пишет Лента.ру. На сегодняшний день в этом населенном пункте проживают 19 человек старше 90 лет. Для Сурхдигоры это уже четвертый рекорд по этому показателю. Первые два были в 2021 и 2025 годах, а впервые оно попало в Книгу рекордов России в 2020 году по наибольшему количеству членов Союза писателей на душу населения. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации «Радио Ваня».
0: «Радио Ваня». Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет. Пивоварова и Акопов. Утреннее шоу на «Радио Ваня».

0: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Алексей Акопов, Варвара Пивоварова. Сегодня среда, 29 июля, отмечается Международный день тигра, день куриных крылышек, день лазаньи и вот день помады.
1: О, по-настоящему популярным это косметическое средство стало в Древнем Египте. Там губы красили кармином, который получают из насекомых. Называется кошенильная тля. Ах ты, тля!
0: Кошенильная.
1: Загробный мир полагалось отправляться при полном параде, поэтому косметичку египтянкам обязательно клали в красивую гробницу. Римлянки и гречанки помаду тоже оценили настолько, что против мейкапа выступили ученые-мужи. Сошлись на том, что право красить губы закрепили за гетерами. Гетеры — это примерно то же самое, что и гейши, или, если говорить по-русски, дамы полусвета. В известном мифе царевич Парис, также и город называется, столица Франции, Париж, Парис, признают красивейшей из трех богинь Афродиту, вручая ей яблоко раздора. Но обиженные Гера и Афина уличили соперницу. Она, в отличие от них, к конкурсу подготовилась, воспользовавшись помадой. В средние века, ну, как обычно, все было мрачно. Считалось, что помадой дамы искажают в себе образ Девы Марии, данную от Бога внешность пытаются улучшить, вводя в заблуждение сильный пол.
0: Знали бы они, что случится через несколько сотен лет, что улучшения будут касаться не просто
1: нанесения каких-то красок.
0: Да, а как бы внедрение их внутрь человека.
1: При этом, как ни парадоксально, помаду обожал кардинал Ришелье. Ришелье так любил аромат свежих яблок, а на французском, я напомню, яблоко будет «пом». Чтобы попросил личного лекаря сделать бесцветную мазь из этого фрукта, которую наносил на верхнюю губу. Слово перекочевало в русский язык, где сначала обозначало также средство для ухода за волосами. Ну, следите за собой и помните истинную красоту женщины. Любой приличный мужчина оценивает только утром и без всякого вашего яблочного макияжа.
0: Ой, а я тут давеча чебуреки ела, у меня так морда вся блестела без всякой помады.
2: Что это было? Батарейки. Энергетически заряженное шоу. С 7 до 11 на Радио Ваня.

0: Зачем?
1: Радиоканал «Гольфстрим FM» для лиц старше 12 лет.
2: Погода. Всем привет, на радио Ваня, в студии Андрей Карлинский. Поговорим о погоде. Сегодня в Шаване будет достаточно тепло. Днем температура воздуха составит плюс 32 градуса, но с каждым часом она будет только подниматься. Надеюсь, у местных жителей найдется чем себя освежить. Что же, но в Костроме будет тоже довольно тепло, но обещают небольшой дождь, поэтому не стоит забывать свои зонтики. Днем температура воздуха составит плюс 24, а ночью до плюс 18 градусов. Ветер восточный до 5 метров в секунду. Атмосферное давление нормальное, 745 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 67% согласно сервису Яндекс.Погода.
3: Радио Ваня. Отличная погода.
1: Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет.
3: Разноименные заряды. Пивоварова и Окопов. Батарейки на Радио Ваня.

0: «Умная зарядка»
1: на радио Ваня.
2: Ребятки, всем привет. Доброе утро, добрый день. Здесь батарейки, флейта и ксилофон. Мы приглашаем вас в группу радио Ваня ВКонтакте. Сегодня в «Умной зарядке» мы загадали музыкальный инструмент.
3: А на картинке подсказки происходит невероятное действие. Новый год, празднование Нового года. Мужчина с семьей и с дочерью сидит за столом, и, казалось бы, все замечательно. По телевизору ведущий читает список чего-то там, ну, судя по тому, что я вижу из-под руки мужчины.
2: Список ингредиентов для салата,
3: да.
2: Оливье.
3: И да. Уже практически полночь, вот они подняли бокалы. Новый год так захотелось, хотя вот, казалось бы, так быстро все мелькает, что только 2026 встретили. Уже 27-й
2: думаю,
3: на пороге.
2: Уже сейчас вторая половина 2026-го.
3: Но самое интересное в этой, во всей истории не то, что мужчина с женщиной и с дочерью встречают Новый год, а то, что одной рукой он как бы тянется позади себя, чокнуться с другой дамой.
2: Дополнительной. Как бы запасной бабой, да.
3: Алеша. Многие говорят, что вот, никакая нехорошая женщина пытается увести мужчину из семьи, как будто мужчина, как говорит Настя Волочкова, козел, его можно увести на веревке. Да.
2: Такой ведомый, абсолютно, да. Безвольный.
3: Да, ведь с другой стороны, он тоже делает свой выбор. В общем, ситуация неприятная, щекотливая и
2: двусмысленная.
3: Неприличная и двусмысленная. И вот глядя вот на вот это вот все, вы так никогда не делаете, кстати, я что еще хотела сказать. Так вот, глядя на эту картинку, вам нужно угадать музыкальный инструмент. Вот.
2: Автор одного из правильных ответов сегодня получит два билета на концерт Рэя Хортона, который пройдет да уже завтра, в четверг, 30 июля, в ресторане «Крыша 18».
1: От Мурманска до Хабаровска. Радио «Ваня». Ближе и роднее.

0: утренняя зарядка.
1: На радио Ваня.
2: Ребятки, всем привет. Доброе утро, добрый день. Здесь Батарейки. Мы вас приглашаем в группу Радио Ваня ВКонтакте. Сегодня в умной зарядке мы загадали музыкальный инструмент.
3: На картинке подсказки мужчина встречает Новый год со своей женой и дочерью, но параллельно думает о том, как бы быстренько после полуночи уложить всех спать и дернуть к другой своей не менее замечательной женщине. И вот картинка схематично изображает, что он и нашим, и вашим, как будто бы он протягивает руку, а сзади вот та самая, которая и стала яблоком раздора. Ну, пока еще не стала, потому что жена еще, видимо, не... не знает. Да, а может и знает, как умная женщина решила пока промолчать и посмотреть на этого самодовольного... Ты меня прерывай, пожалуйста, потому что я не могу слово сказать плохое.
2: Нет, позориться, да, я люблю до конца, пожалуйста. Да, он как бы просил, как будто в соседней комнате вот это вот...
3: Его поджидает его красавица.
2: Вот это трясогузка, значит, в сетчатых...
3: Трясогузка.
2: В сетчатых колготочках.
3: Красных.
2: Окей.
3: И в маленьком черном платье. А ты не заметил, что вот у нее всего лишь сетчатые красные колготки, а вот жена у мужчины вся в сеточку?
2: Кстати.
3: Интересно.
2: Ну, дело в том, что платье жены напоминает клеенку. Девочка полосатая.
3: Ну, мужчина оделся
2: в строгом черном костюме.
3: Да. Итак, друзья, что вы увидели здесь? Ну, кто-то подумал, что дело труба. Действительно, дело труба. Но кому это... Я думаю, что труба, скорее всего, мужчине, потому что женщина-то проживет. Женщина – существо сильное, смелое и всегда найдет себе место в жизни. А вот мужичок так и будет бегать туда-сюда, как колокольчик.
2: Да, и трястись ежеминутно, как холодец.
3: Колокольчик, кстати, тоже есть вариант ответа такой. Вот, пожалуйста, тебе. Или колокол.
2: Слово звонит, звон, звон.
3: Да. Или, например, еще скрипка есть. Наскрипел что-то там своей жене. И теперь там-там. Есть же такой там-там музыкальный инструмент.
2: Где ваша любовница, Игорь Семенович? Там-там.
3: Там-там, да. Аккордеон, фортепиано и даже баян. Ну, знаете, любовный, прости меня, Господи, треугольник, это вовсе не баян. Хотя хотелось бы, чтобы это было уже давным-давно какая-то позабытая история там, да, и просто даже шутка. Действительно, треугольник сегодня был правильный ответ, и мы поздравляем...
2: Раечку Лукашову, дорогая Рая, спасибо за правильный ответ. Вам достаются 2 билета на концерт Рэя Хортона накануне грандиозного шоу «Дискотека СССР». Завтра, 30 июля, в ресторане «Крыша 18» пройдет эксклюзивное выступление хедлайнера. Танцуем под мировые хиты и готовимся к гала-концерту. Подробности на ru18.ru и kassir.ru 12+.
1: Батарейки заряжают город. С 7 до 11 на радио Ваня.

0: Особые приметы на радио Ваня.
1: Здравствуйте, русские народные люди и все люди на планете Земля. Сегодня 29 июля, в народном календаре мы видим, что Финагеевы зажинки.
2: Не зажимки, не кто-то кого-то там в амбаре зажимает.
1: Потому что именно с этого дня на Руси начиналась жатва ржи. Важнейший период в жизни крестьян, от которого зависело благополучие семьи на целый год. Первый сжатый сноп считался именинным. Его хранили в доме как оберег, зерно из него использовали для последующих посевов, а в случае болезни скотины давали животным. Вот так вот, не какие-нибудь антибиотики или еще пилюли кололи или вкладывали в скотину, а, пожалуйста,

0: бездетными, там по 10, по 15 детей.
1: Ну, потому что там, к сожалению...
0: Ну, вот, там, да, потому что пенициллин, когда они изобрели, вот приходилось, так сказать, с припуском, так сказать, семью.
1: На всякий случай.
0: Семью
1: что запрещено делать сегодня, 29 июля? Вообще, с сегодняшнего дня природа, говорят, начинала меняться. Летняя жара отступала. Учитывая, что у нас она особо еще и не наступала, ну, то есть так, чуть-чуть, буквально на... капельку. Ночи становились прохладнее, и в народе считали, что по лесам начинала бродить заря. Собирала она птичьи перья зачем-то себе. Так вот, чтобы не спугнуть ее и не навлечь беду, люди избегали походов в лес. Вот просто сегодня сходили, значит, вечером посчитались, а завтра уже ни-ни. Но это не значит, что до конца лета ни-ни. Потому что пока я еще, кроме как грибников с полными корзинами лисичек, ни с чем у нас не встречала. Где белые? Где боровики? Где подосиновики? Где, в конце концов, маслята? Что происходит в этом году?
0: Это она сейчас, ребята, с почвою беседует.
1: Из горшка, с циней.
0: Прямо с горшка вещает, слышите? Вот так вот.
2: Пивоварова и Акопов. Зарядили? Не забыли? Батарейки. Утреннее шоу на радио «Ваня».

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио
1: Ваня. Будущее вызывает тревогу. Понять себя, сменить профессию поможет ВЕИП. Восточноевропейский институт психоанализа в Петербурге. Программы по психологическому консультированию. Семейная, детская и кризисная психология. Дистанционное обучение. ВЕИП. Институт психоанализа.рф.
2: Реклама. Вечная память достойна настоящего камня. Компания «Гранит-44» создает изделия из природного гранита и мрамора. Красота, прочность и долговечность гарантированы. Низкие цены. Сделайте правильный выбор. Наш адрес «Гранит-44», город Кострома, Московская улица, 55/2, ИТЦ «Солнечный», а также город Буй, улица Социализма, 25, телефон 499-700. Работаем по всей области. Сайт «Гранит44.ру».
3: Внимание! Тренд сезона. Активный отдых на природе. Водные прогулки на байдарках и сапах. Игровые программы для детей и взрослых. Гриль-столы, шатры, закрытая территория, банкетный зал, яркий реквизит. Запись в ИК по телефону 54 25 25.
4: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло!
5: Все, что ты любишь, на радио Ваня. Тайна.

0: радио «Фаня». Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.
1: Партнер музыкального часа – ювелирная улица Приволжска. Огромный выбор украшений напрямую от ювелирных заводов России. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазин «Диамант», ИП «Новиков».
0: Радиоканал «Гольфстрим FM» для лиц старше 12 лет. Радио «Ваня». Новости.
2: Костромским учителям окажут финансовую поддержку. В Госдуме предложили разработать программу раннего выявления близорукости. В Японии заметили рост числа вывесок на русском языке. Всем привет, на радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. В Костромской области решили поощрять учителей, которые подготовили победителей и призеров Всероссийской олимпиады школьников, пишет Кострома Тудей. С этого года за подготовку победителя олимпиады педагог будет получать 100 тысяч рублей, а за призера 30. В этом году регион показал лучший результат за последние несколько лет. В финале олимпиады нашу область представляли 23 школьника, семеро из которых стали призерами. Среди лучших ученица школы номер 7 Виктория Москалева, которая победила на олимпиаде по праву. Призерами также стали Эмилия Ухличева из Караваевской школы по литературе, Ксения Галкина из лицея номер 17 по математике, а также ученики первой гимназии и 41-го лицея. Депутаты предложили разработать федеральную программу раннего выявления близорукости среди школьников, пишут РИА Новости. Они предлагают предусмотреть проведение ежегодной проверки зрения школьников непосредственно в образовательных организациях с последующим направлением детей, у которых выявлено ухудшение показателей, к врачу-офтальмологу. Кроме этого, по их мнению, следует создать единую систему мониторинга состояния зрения ученика, которая позволит отслеживать изменения на протяжении всего периода обучения. В Японии выросло число вывесок на русском языке из-за роста числа туристов из России, пишет газета.ру. Путешественники замечают надписи на русском языке в Токио, Таяме и других городах. Переводят не только указатели, но и объявления ресторанов, магазинов и парковок. Среди самых необычных предупреждений – просьба не снимать запчасти с припаркованных автомобилей. Причиной русификации стал рост числа туристов из России. За первое полугодие этого года Японию посетили более 100 тысяч россиян, что на 24% больше, чем за прошлый год. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации «Радио Ваня».
0: «Радио Ваня». Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет. Пивоварова и Акопов уже заряжены. Батарейки на «Радио Ваня».
3: Твердили.

0: Гороскоп для Вани и для Ани.
1: Овны, женщины, окружающие относятся к вам значительно лучше, чем кажется, поэтому подозрения излишни.
2: Овны, мужчины, звезды советуют съездить, а прогуляться туда, где вы еще не бывали, но очень хотели бы.
1: Тельцы, женщины, если не обращать внимания на пустяки, а сосредоточиться на самом важном, все пройдет очень удачно.
2: Тельцы, мужчины, сегодняшний день отлично подходят для физической работы и легкого спорта. Надо подкопить здоровье.
1: Близнецы, женщины, постарайтесь воздержаться от критики в адрес близких. Их реакция может вам не очень понравится.
2: Близнецы, мужчины, этот день принесет вам не только интересные идеи, но и сложные задачи, которые нужно будет решить немедленно.
1: Раки, женщины, сегодня хорошо бы пообщаться с приятными людьми в неформальной расслабленной обстановке.
2: Раки, мужчины, ваше спокойствие напрямую зависит от простых, увлекательных и в то же время полезных занятий.
1: Львы, женщины, в неоднозначных ситуациях стоит прислушаться к советам знакомых дам.
2: Львы, мужчины, с деньгами обращайтесь осторожно, крупные приобретения лучше на время отложить.
1: Девы, женщины, сегодня не помешает приобрести хорошую привычку и вообще как-то нарушить устоявшийся порядок.
2: Девы, мужчины, держите завистников на расстоянии, и тогда вашему наслаждению не помешает абсолютно ничего.
1: Весы, женщины, благоприятный день для делового общения и совместного творчества.
2: Весы, мужчины, есть отличные шансы реализовать многие планы и замыслы. Трудности вы не замечаете, все идет плавно.
1: Скорпионы, женщины, вы обаятельны и многим способны понравиться, не исключая приличные денежные поступления.
2: Скорпионы, мужчины, вам удается элегантно перекладывать свои обязанности на других людей. При этом никто на вас не обижается.
1: Стрельцы, женщины, из-за своей резкости вы рискуете потерять союзников и рассориться из-за мелочей. Будьте помягче, пожалуйста.
2: Стрельцы, мужчины, вы прекрасно себя чувствуете и готовы на то, что в другое время вызвало бы у вас легкое опасение.
1: Козероги, женщины, держитесь подальше от сплетников и тех, кто пользуется непроверенной информацией.
2: Козероги, мужчины, вам будет очень полезно легкое и необременительное общение даже с совершенно случайным собеседником.
1: Водолеи, женщины, вы слегка раздражительны. Поэтому хорошая проверенная компания вас очень выручит.
2: Водолеи, мужчины, благодаря богатой фантазии и широкой эрудиции вы сможете найти ответы на многие вопросы.
1: Рыбы, женщины, открытость и искренность помогут вам сегодня завязать новые дружеские отношения.
2: Рыбы, мужчины, день пройдет легко и с пользой, если вы откажетесь от идей, требующих предельно сосредоточенности.
1: Здесь весы Алексей Акопов
2: и Овен Варвара Пивоварова.
1: Доброе утро.
0: Радио Ваня. Утреннее шоу «Батарейки». 100% заряда.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex. Вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
2: Реклама. Жаркие скидки на золото и бриллианты в Приволжске на Ювелирной улице. Только до конца месяца покупайте золото от 7990 рублей за грамм. Ведь наши цены не миф, а реальность. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазины «Диамант», «Соколов», «Золотой стиль».
3: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло!
4: Батарейки работают как часы. С 7 до 11 на радио Ваня.
5: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
6: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же. И на этом давай закроем тему.

0: сейчас «Звездотека».
1: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Ну что, сегодня среда, а это значит в нашей рубрике «Звездотека» под рубрика «А вдруг хит?». Вы не поверите, у нас целых 9 девушек претендуют на звание лучших сегодня. И это сопрано Турецкого. Российская вокальная арт-группа, созданная народным артистом России Михаилом Турецким аж в 2009 году. Вообще проект задумывался как женский аналог его знаменитого мужского хора.
2: Да, и продюсер искал девушек с уникальными голосами и тембрами, которые смогут одинаково хорошо исполнять песни разных жанров, от эстрадных до народных. То есть здесь и фолк, здесь даже бардовская песня.

0: ставим на всю. И соседи не спят.
1: Кто под нами внизу, простите меня.
0: Радио «Ваня». Ближе и роднее.

0: Ребятки, всем привет, доброе утро, добрый день, здесь батарейки. 29 сегодня июля, среда, вы рассказываете о ваших классных приобретениях. Например, в Максе, доброе утро, пишет Ирина Нечаева, мы купили чихуахуа Василису, а потом купили Анфису. Купили мы, рекомендуем и вам.
1: Тема сегодняшнего утра, я купил, купи и ты, вот поэтому человек и рекомендует. Да. Дарья К. отметилась в нашей группе ВКонтакте «Радио Ваня», а я, знаете ли, посетила алтайскую здравницу. И подругам подарила сертификаты на посещение. Остались довольны. Знаете, отличное вложение в здоровье. Я вот еще соляные комнаты очень люблю. А кто-то обожает флуатинг. Это когда ты лежишь практически в невесомости, в воде. Такой уже температуры, как твое тело. И ты ощущаешь себя очень интересно.
0: Полное погружение, да. Слияние с пространством, да.
1: Самим собой, я бы сказала. Там мысли рождаются. Ого-го, какие.
0: Наталья пишет. Доброе утро. Мой мир разделился на до и после. Мое самое лучшее приобретение в жизни это беруши, ребята. Серьезно, спасение от грохота вселенной. Я работаю на железной дороге, ночные смены за пультом. Ну, тот еще квест. Раньше любая муха чихнет, и все, мои глаза уже открыты. Я была похожа на натянутую струну. В каком стрессе пребывала Наташка. А теперь эти маленькие пушистые негодяи просто выключают весь шум вокруг. И теперь я реально высыпаюсь. Утром стою не зомби, а нормальным человеком. Настроение просто песни энергии. Вагон и маленькая тележка. Такой железнодорожный юмор. И главное, моя семья больше не ходит на цыпочках. Дома наконец-то воцарились мир, покой, вкусный ужин вместо моей кислой мины.
1: Но дело в том, что если не нужно вставать в 5 или в 4 часа утра, когда у тебя звонит будильник, беруши действительно выход из положения. Я хотела несколько раз воспользоваться этим гаджетом, но, к сожалению, я боюсь проспать. И тогда что будет? Алешка здесь будет одинокий, с кислой миной.
0: Да, и с давлением 190 на 150, конечно.
1: Татьяна Пантелеева, мое самое лучшее приобретение. Первое, это фильтр для воды. Просто потрясающий. Вода невероятно вкусная. Прежде всего, это здоровье для меня и моей семьи. Все знакомые приходят ко мне с баклажанами. С баклажками.
0: С баклажанами пусть приходят.
1: Прям паломничество какое-то. А еще я приобрела бьюти-аппарат. Это что-то невероятное. Значит, это косметолог не просто дома, а в кармане. Моя внутренняя девочка поет от восторга. Там и микротоки, и светотерапия. Результат шикарный. У меня одна из женщин, которая живет со мной в одной квартире, которую я сама родила, купила маску специальную. Вот такую вот световую. Она включается, там фиолетовый цвет для подтяжек, там красный цвет, можно переключать цвета, для там морщинок, для увлажнения, еще для чего-то. Маска стоит каких-то невероятных денег, и мы с Нового года с ней зарубились, значит, что будем каждый пробовать свои какие-то истории, и будет ли лучше кожа. Знаешь, надо ли говорить, что маска лежит?
0: Ты знаешь, вот каждая встреча с тобой, это как, не знаю, какой-то источник вдохновения, потому что вот сейчас слушатели узнали, что в свободное от радиопередач время ты женщин рожаешь симпатичных и полезных.
2: Утреннее шоу «Батарейки». Одни плюсы на радио «Ваня».

0: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Мы сегодня про покупки говорили, кто что приобрел и этим хочет похвастаться. Похвастаться и другим посоветовать сделать точно так же. Александр Наумов написал нам в нашей группе ВКонтакте «Радио Ваня». «Я купил билет на дискотеку СССР. В субботу буду зажигать», пишет нам Александр Анатольевич из Санкт-Петербурга. Александр Анатольевич, действительно, 1 августа состоится дискотека СССР, на которой будут наши любимые артисты. Да что там говорить, и мы там тоже будем.
1: Аня Фирсова, самое лучшее приобретение этого лета – маленький домик для младшего ребенка. Поставили на участке на даче, ребенок туда буквально переехал. Не видно его и не слышно его. Вот бы покупка взрослых домиков так просто реализовывалась. Но на то они и взрослые, что у них и аппетиты, и претензии несколько, так сказать, статусом покруче, чем у маленького ребенка.
0: А я бы вот сказала, взрослые домики тоже бывают разные. И если вы решили выстроить семейное гнездо на 85 комнат и 44 ванны, это одно. Другой вопрос, когда вы скромно поставили на участке небольшое строение и сразу же в нем зажили. Вот да, пока соседи уже 10-й год достраивают свой дворец. Еще одно сообщение от Валерия из Борисоглебска, столица мира, как говорят местные. Я недавно купил новый смартфон для себя. Это было моей самой долгожданной покупкой. Вот пишу сообщение для вас и слушателей с него, пишет Валера. Валера, ну вы бы хотя бы похвастались, сказали, какой, фотографии бы прислали. Хотя вот странно, да, как телефоном свой телефон сфотографировать. Это очень сложно.
1: Ну что, ребята, давайте тогда к нашей сегодняшней победительнице. Зовут ее Светулек Кривоносова. Ну, по крайней мере, она так представляется в группе «Радио Ваня ВКонтакте». Все лето мы покупаем стройматериалы. Газобетон, цемент, доски, потому что мы дом строим. Это к вопросу, да, о взрослом доме. Это была мечта всей моей жизни. И, наконец, она исполняется. Считаю, недвижимость самое лучшее вложение.
0: Да, это самое лучшее и очень дорогое вложение, поэтому мы, Светулек, решили так. Фирменную сумку шоппер от Радио Вани, когда вы еще приобретете? А мы вам раз и подарим. И вы будете гордо расхаживать по своей стройке и складывать в сумочку впечатления. Надеемся, приятные.
2: Батарейки заряжают на успех. С 7 до 11 на Радио Ваня.

0: Реклама. Вечная память достойна настоящего камня. Компания «Гранит-44» создает изделия из природного гранита и мрамора. Красота, прочность и долговечность гарантированы. Низкие цены. Сделайте правильный выбор. Наш адрес «Гранит-44», город Кострома, Московская улица, 55/2, ИТЦ «Солнечный», а также город Буй, улица Социализма, 25, телефон 499-700. Работаем по всей области. Сайт «Гранит-44.ру».
1: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56. Батарейки заряжают на великие дела. С 7 до 11 на «Радио Ваня».

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал Гольфстрим FM. Для лиц старше 12 лет. Радио Ваня. Новости.
1: В Костроме приступили к обустройству новой площадки для ТЮЗа. В России предложили повысить мурот до 50 тысяч. Доехавший на велосипеде из Таиланда до Крыма россиянин назвал самые яркие моменты пути. Всем привет, на радио Ваня. В студии с новостями Андрей Карлинский. В Костроме начался ремонт здания на улице Ленина 3, в котором разместится театр юного зрителя, пишет администрация города. На сегодняшний день ремонт ведется одновременно на двух этажах. На первом обновляют фойе, демонтируют перегородки, ремонтируют стены, потолки и полы, меняют систему электроснабжения и освещения. На втором же приводят в порядок большой зал и лестничную клетку, а также обновляют напольное покрытие. Стоит отметить, что задачу подобрать отдельную площадку для ТЮЗа поставил губернатор Костромской области Сергей Ситников, чтобы дать возможность для дальнейшего развития Костромского театра. Помещения будут переданы театру в безвозмездное пользование. В России предложили повысить мурот до 50 тысяч рублей, пишет «Известия». Депутаты подчеркивают, что если в бюджетных учреждениях внедрение такого стандарта может вызвать сложности, то большинство коммерческих организаций способны обеспечить такой уровень оплаты труда сотрудникам. Кроме того, мурот в размере 50 тысяч рублей они называют отражением экономической ситуации и стоимости жизни. По их словам, большая часть отечественных компаний способна платить эту сумму. Также, согласно актуальным прогнозам, в следующем году показатель нынешнего мурота может увеличиться и составить от 29 до 31 тысячи рублей. Добравшийся из Таиланда до Крыма на велосипеде россиянин Андрей Павлов поделился впечатлениями о поездке и назвал самые яркие моменты своего долгого пути, пишет Лента.ру. По его словам, самым замечательным в его поездке стали встречи с добрыми людьми, которые помогали на протяжении всего маршрута. По словам путешественника, эти глаза он не забудет никогда. Это были простые встречные люди, которые помогали ему на протяжении всего путешествия. Всего он преодолел около 12 тысяч километров, 8 тысяч из которых на велосипеде. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации «Радио Ваня».
0: «Радио Ваня». Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет. «Радио Ваня». Всегда на солнечной стороне.

0: Радио Ваня.
1: Что-то нельзя разрешать, но если отказаться сложно, то почему бы нет, все можно.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио
1: Ваня. Будущее вызывает тревогу. Понять себя, сменить профессию поможет ВЕИП. Восточноевропейский институт психоанализа в Петербурге. Программы по психологическому консультированию. Семейная, детская и кризисная психология. Дистанционное обучение. ВЕИП. Институт психоанализа.рф.
2: Школьная дискотека. Фабрика звезд. Латино Дэнс. Еще больше отличных песен слушайте в музыкальных потоках на радиованя.ру.
3: 12+.
2: Ваня. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Реклама.
1: Вечная память достойна настоящего камня. Компания «Гранит-44» создает изделия из природного гранита и мрамора. Красота, прочность и долговечность гарантированы. Низкие цены. Сделайте правильный выбор. Наш адрес: «Гранит-44», город Кострома, Московская улица, 55/2, ИТЦ «Солнечный», а также город Буй, улица Социализма, 25, телефон 499-700. Работаем по всей области. Сайт «Гранит-44.ру».
0: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56. Алло! Дома, на работе, за рулем. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: радио «Фаня». Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.
1: Партнер музыкального часа – ювелирная улица Приволжска. Огромный выбор украшений напрямую от ювелирных заводов России. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазин «Диамант», ИП «Новиков».
0: Радиоканал «Гольфстрим FM» для лиц старше 12 лет. Радио «Ваня». Новости.
2: Спонсор программы – магазин «Тепло, газ, вода», газовые котлы, счетчики, радиаторы, продажа и установка, ИП «Коряшников». В Костроме впервые проходит выставка «Капитан Кусто в России». В Минобрнауки назвали дату окончания приемной кампании вузы. В России нашли клад времен Золотой Орды. Всем привет, на радио «Ваня», в студии с новостями Андрей Карлинский. В Костроме впервые пройдет выставка «Капитан Кусто в России», пишут СМИ-44. Мероприятие приурочено к Костромской парусной регате и посвящено 330-летию военно-морского флота России. Экспозиция впервые представляет в нашей стране подлинные артефакты из семейной коллекции Франсин Кусто, дабы легендарного океанографа. Посетители увидят предметы, снаряжение и изобретения Жака-Ива Кусто, редкие фотографии, а также экспонаты из Музея Мирового океана. Выставка располагается в ресторане «Круиз». Вход на нее свободный, а работает она ежедневно с 10 утра до 19 вечера. Возрастное ограничение 0+. Приемная кампания в российские вузы на бюджетные места по программам бакалавриата, специалитета и базового высшего образования завершится 29 августа, а по программам магистратуры и специализированного высшего образования 20 сентября, пишут РИА Новости. После этих дат и до издания приказов о зачислении для поступающих по основному конкурсу пройдут дни тишины. В ведомстве отметили, что в этот период абитуриенты не смогут отозвать свои заявления о поступлении, а также подать и отозвать согласие на зачисление. Также нововведение позволит зафиксировать список внесенных в приказы и даст абитуриентам четкое понимание своего статуса. На берегах Волги найден клад из 23 медных монет времен Золотой Орды, пишет Лента.ру. Клад нашли на Водянском городище под Волгоградом. Водянское городище – это археологический памятник, остатки одного из городов Золотой Орды. Некоторые ученые указывают, что в этом месте в конце 13 века был город Бельджамен. Помимо монет, археологи нашли на городище многочисленные предметы ремесла и быта 14 века, посуду из глины и изделия из кости. Также на месте раскопок из земли был поднят якорь для лодки и исследованы остатки жилого дома середины того же века. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации радио «Ваня».
3: Внимание! Глобальное снижение цен в магазине «Тепловода». Настенный газовый котел всего за 37 тысяч рублей. Мы режем цены, чтобы вы экономили. Хотите тепло в доме без лишних трат? Звоните прямо сейчас. 544-137. Магазин «Тепловода».
0: Радио «Ваня».
4: Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет.
0: Твое лучшее лето на радио «Ваня».

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex, вы готовите? Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
2: Реклама. Жаркие скидки на золото и бриллианты в Приволжске на Ювелирной улице. Только до конца месяца покупайте золото от 7990 рублей за грамм. Ведь наши цены не миф, а реальность. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазины «Диамант», «Соколов», «Золотой стиль».
3: Автостекла по оптовым ценам в «Ветро». Каждому. Найдете дешевле? Сделаем скидку. Подробности по телефону 54-49-49, 2 Волжская, 7.
4: В клинике «Мир здоровья» на Титова, 15, время выгодной диагностики. МРТ со скидкой 15% ежедневно с 19 до 23.00. Скидка действует на все виды диагностики, кроме введения контраста и комплексных исследований, и суммируется с другими спецпредложениями. Возможно, противопоказания, необходима консультация со специалистом. Запись по телефону 42 15 15.
5: Центр комплексного развития «Язнайка». Ну, очень много полезного и интересного для детей от 1 года до 11 класса. Развивашки для малышей, подготовка к школе, логопед и дефектолог, языковая школа, репетиторы по всем школьным предметам, подготовка к ОГЭ и ЕГЭ, робототехника. Приходи по удобному адресу: Черногорская, 6, Никитская, 114, Стопани, 44. Телефон 542-302.
6: Цветы – это не просто подарок. Это проявление любви и нежности. В «Розы 44» – огромный выбор цветов по самым приятным ценам. Доставка круглосуточно. Телефон 30-30-00. Окунитесь в мир красоты и аромата вместе с «Розы 44». Синая, 18. Мы работаем без перерыва и выходных.
4: Индивидуальный предприниматель Червяков Богдан Евгеньевич. ОГРН П 325-370-00-10-153.
7: Ясно папе, ясно маме. Окна ставьте, да, бензане.
8: Окна, балконы, натяжные потолки и металлические двери от компании «Доберман». 370707.
2: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56. Алло! Солнышко в руках.
9: И венок из звезд в небесах.
2: Радио Ваня.

0: Баня. Ближе и роднее.
1: Читаю на заборе. Приехали диджеи. Играю специально для продвинутых парней. Распространяю.

0: Ваня, радио Ваня.
1: Мы с тобой шепотом, шепотом спрашивали, что потом, что потом будет. Шепотом, шепотом не хочу кричать о том, что друг друга забудем.

0: Реклама. Вечная память достойна настоящего камня. Компания «Гранит-44» создает изделия из природного гранита и мрамора. Красота, прочность и долговечность гарантированы. Низкие цены. Сделайте правильный выбор. Наш адрес «Гранит-44», город Кострома, Московская улица, 55/2, ИТЦ «Солнечный», а также город Буй, улица Социализма, 25, телефон 499-700. Работаем по всей области. Сайт «Гранит-44.ру».
1: Внимание! Глобальное снижение цен в магазине «Тепловода». Настенный газовый котел всего за 37 тысяч рублей. Мы режем цены, чтобы вы экономили. Хотите тепло в доме без лишних трат? Звоните прямо сейчас. 544-137. Магазин «Тепловода».
2: Внимание! Тренд сезона. Активный отдых на природе. Водные прогулки на байдарках и сапах. Игровые программы для детей и взрослых. Гриль-столы, шатры, закрытая территория, банкетный зал, яркий реквизит. Запись в ИК по телефону 54-25-25.
0: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56. Ваня. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал Гольфстрим FM. Для лиц старше 12 лет. Радио Ваня. Новости.
1: В Костроме заработал сайт «Кострома детская». Эксперты назвали самые прибыльные подработки в сфере искусства в России. В России нашли село с наибольшим количеством долгожителей. Всем привет, на радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. В Костроме заработал сайт «Кострома детская». Единый гид для родителей, пишет «Кострома Тудей». На сайте уже представлено более 100 организаций. В каталоге собрали детские центры, образовательные учреждения, спортивные клубы, творческие студии и компании, которые работают с семьями. Кроме того, здесь можно найти скидки, акции и специальные предложения. Кроме сайта, у проекта есть сообщество во ВКонтакте, где публикуют афиши, идеи для семейных выходных, обзоры детских мероприятий и полезные подборки для родителей. Самой прибыльной подработкой, которую россияне могут найти в сфере искусства и креативных индустрий, стал дизайн. Специалисты могут зарабатывать примерно 65 тысяч рублей в месяц, пишут РИА Новости. По мнению экспертов, такой высокий показатель объясняется тем, что дизайнеры закрывают сразу несколько типов бизнес-задач: разработку фирменного стиля, оформление рекламных кампаний и создание цифрового контента для сайтов и приложений. На втором месте по прибыльности оказалось подработка сим-специалистом. В среднем их заработок составляет 43 тысячи рублей в месяц. Ну и замыкает тройку лидеров фотографы со средним заработком в 34 тысячи рублей. Село Сурхдигора в Северной Осетии вновь назвали рекордсменом России по количеству долгожителей, пишет Лента.ру. На сегодняшний день в этом населенном пункте проживают 19 человек старше 90 лет. Для Сурхдигоры это уже четвертый рекорд по этому показателю. Первые два были в 2021 и 2025 годах. А впервые оно попало в Книгу рекордов России в 2020 году по наибольшему количеству членов Союза писателей на душу населения. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации Радио Ваня.
0: Радио Ваня. Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет. Ваня. Радио Ваня.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио
1: Ваня. Будущее вызывает тревогу. Понять себя, сменить профессию поможет ВЕИП. Восточноевропейский институт психоанализа в Петербурге. Программы по психологическому консультированию. Семейная, детская и кризисная психология. Дистанционное обучение. ВЕИП. Институт психоанализа.рф.
2: Новый сериал Пятого канала. Детективы из народа помогают потерпевшим восстановить справедливость.
3: Такие мы удивительные люди.
2: Счастливые люди. Премьера. Скоро. На Пятом канале. Для зрителей старше 16 лет.
4: Реклама. Автостекла по оптовым ценам «Ветра». Каждому. Найдете дешевле? Сделаем скидку. Подробности по телефону 54-49-49. Вторая Волжская, 7.
5: Внимание! Выгодное воскресенье в мире здоровья. Теперь сдавать анализы со скидкой 15% можно в двух филиалах. Улица Титова, дом 15 и бульвар Маршала Василевского, 11, корпус 2. Ждем вас! Скидка на анализы собственной лаборатории не суммируется с другими скидками и акциями. Имеются противопоказания.
6: Центр комплексного развития детей «Язнайка» и робоклуб «Кострома» теперь и в Заволжском районе. Приглашаем на работу преподавателей по русскому языку, математики, физики, информатики, учителей по иностранным языкам и другим школьным предметам, а также педагогов раннего развития, логопедов, дефектологов и административный персонал. Телефон в Костроме 542-302.
4: Радость, улыбки и признания на любые расстояния. Магазин «Розы 44». Букеты из роз любого объема всегда в наличии. Соберем для ваших любимых 51, 101 и даже 1001 розу. Она этого точно достойна. Круглосуточная доставка по городу и области. Синная, 18. Телефон 30 30 20.
5: Индивидуальный предприниматель Червяков Богдан Евгеньевич. ОГРНП 325 370 30 010 115.
7: Хотите окна без монтажа? По заводской цене. Окна «Доберман». Изготовят точно по вашим размерам. Выгодно и качественно. Звоните 370707.
8: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло!

все, что ты любишь. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Я хочу лететь еще выше, чтоб не задеть города крыши.
1: Я хочу быть еще ближе.
0: Радио Баня. Ближе и роднее.

0: Алло.
1: Оксана?
0: Да.
1: Мама дома?
0: Сейчас позову.
1: Нет, не надо. Скажи ей, что я не приду.
0: Когда ты придешь?
1: Не знаю.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex. Вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
2: Реклама. Вечная память достойна настоящего камня. Компания «Гранит-44» создает изделия из природного гранита и мрамора. Красота, прочность и долговечность гарантированы. Низкие цены. Сделайте правильный выбор. Наш адрес «Гранит-44», город Кострома, Московская улица, 55/2, ИТЦ «Солнечный», а также город Буй, улица Социализма, 25, телефон 499-700. Работаем по всей области. Сайт granit44.ru.
3: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло!
4: Ваня! Ваня! Ваня! Радио Ваня! Ближе и роднее!

0: Радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.
1: Партнер музыкального часа – ювелирная улица Приволжска. Огромный выбор украшений напрямую от ювелирных заводов России. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазин «Диамант», ИП «Новиков».
0: Радиоканал «Гольфстрим FM» для лиц старше 12 лет. Радио «Ваня». Новости.
2: Костромским учителям окажут финансовую поддержку. В Госдуме предложили разработать программу раннего выявления близорукости. В Японии заметили рост числа вывесок на русском языке. Всем привет, на радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. В Костромской области решили поощрять учителей, которые подготовили победителей и призеров Всероссийской олимпиады школьников, пишет Кострома Тудей. С этого года за подготовку победителя олимпиады педагог будет получать 100 тысяч рублей, а за призера 30. В этом году регион показал лучший результат за последние несколько лет. В финале олимпиады нашу область представляли 23 школьника, семеро из которых стали призерами. Среди лучших ученица школы номер 7 Виктория Москалева, которая победила на олимпиаде по праву. Призерами также стали Эмилия Ухличева из Караваевской школы по литературе, Ксения Галкина из лицея номер 17 по математике, а также ученики первой гимназии и 41-го лицея. Депутаты предложили разработать федеральную программу раннего выявления близорукости среди школьников, пишут РИА Новости. Они предлагают предусмотреть проведение ежегодной проверки зрения школьников непосредственно в образовательных организациях с последующим направлением детей, у которых выявлено ухудшение показателей, к врачу-офтальмологу. Кроме этого, по их мнению, следует создать единую систему мониторинга состояния зрения ученика, которая позволит отслеживать изменения на протяжении всего периода обучения. В Японии выросло число вывесок на русском языке из-за роста числа туристов из России, пишет газета.ру. Путешественники замечают надписи на русском языке в Токио, Таяме и других городах. Переводят не только указатели, но и объявления ресторанов, магазинов и парковок. Среди самых необычных предупреждений – просьба не снимать запчасти с припаркованных автомобилей. Причиной русификации стал рост числа туристов из России. За первое полугодие этого года Японию посетили более 100 тысяч россиян, что на 24% больше, чем за прошлый год. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации «Радио Ваня».
0: «Радио Ваня». Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет. «Ваня».

0: Жаркие скидки на золото и бриллианты в Приволжске на Ювелирной улице. Только до конца месяца покупайте золото от 7990 рублей за грамм. Ведь наши цены не миф, а реальность. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазины «Диамант», «Соколов», «Золотой стиль».
1: Внимание! Тренд сезона. Активный отдых на природе. Водные прогулки на байдарках и сапах. Игровые программы для детей и взрослых. Гриль-столы, шатры, закрытая территория, банкетный зал, яркий реквизит. Запись в ИК по телефону 54 25 25.
2: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло! Эта песня простая, чтобы каждый растаял. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Реклама.
1: Вечная память достойна настоящего камня. Компания «Гранит-44» создает изделия из природного гранита и мрамора. Красота, прочность и долговечность гарантированы. Низкие цены. Сделайте правильный выбор. Наш адрес «Гранит-44», город Кострома, Московская улица, 55/2, ИТЦ «Солнечный», а также город Буй, улица Социализма, 25, телефон 499-700. Работаем по всей области. Сайт «Гранит-44.ру».
0: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло!

0: Радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал Гольфстрим FM. Для лиц старше 12 лет. Радио Ваня. Новости.
1: В Костроме приступили к обустройству новой площадки для ТЮЗа. В России предложили повысить МРОТ до 50 тысяч. Доехавший на велосипеде из Таиланда до Крыма россиянин назвал самые яркие моменты пути. Всем привет, на радио Ваня. В студии с новостями Андрей Карлинский. В Костроме начался ремонт здания на улице Ленина 3, в котором разместится театр юного зрителя, пишет администрация города. На сегодняшний день ремонт ведется одновременно на двух этажах. На первом обновляют фойе, демонтируют перегородки, ремонтируют стены, потолки и полы, меняют систему электроснабжения и освещения. На втором же приводят в порядок большой зал и лестничную клетку, а также обновляют напольное покрытие. Стоит отметить, что задачу подобрать отдельную площадку для ТЮЗа поставил губернатор Костромской области Сергей Ситников, чтобы дать возможность для дальнейшего развития Костромского театра. Помещения будут переданы театру в безвозмездное пользование. В России предложили повысить МРОТ до 50 тысяч рублей, пишет «Известия». Депутаты подчеркивают, что если в бюджетных учреждениях внедрение такого стандарта может вызвать сложности, то большинство коммерческих организаций способны обеспечить такой уровень оплаты труда сотрудникам. Кроме того, МРОТ в размере 50 тысяч рублей они называют отражением экономической ситуации и стоимости жизни. По их словам, большая часть отечественных компаний способна платить эту сумму. Также, согласно актуальным прогнозам, в следующем году показатель нынешнего МРОТа может увеличиться и составить от 29 до 31 тысячи рублей. Добравшийся из Таиланда до Крыма на велосипеде россиянин Андрей Павлов поделился впечатлениями о поездке и назвал самые яркие моменты своего долгого пути, пишет Лента.ру. По его словам, самым замечательным в его поездке стали встречи с добрыми людьми, которые помогали на протяжении всего маршрута. По словам путешественника, эти глаза он не забудет никогда. Это были простые встречные люди, которые помогали ему на протяжении всего путешествия. Всего он преодолел около 12 тысяч километров, 8 тысяч из которых на велосипеде. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации «Радио Ваня».
0: «Радио Ваня». Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет. «Ваня». «Радио Ваня».

0: фильм.
1: Здравствуйте, здравствуйте, друзья! Привет всем, кто слушает радио «Ваня» из города Санкт-Петербурга. Меня зовут Андрей Шмурай. Сегодня 29 июля, практически на исходе, второй месяц лета, друзья. В эти минуты, как всегда, предлагаю вам сыграть в «Угадай фильм». Если кто-то впервые слышит о нашей игре, расскажу правила. Они простые. Я включу отрывок из известного кинофильма. Если вы вспомните его название, звоните 325-696, код города 812. Да, и еще у нас существует старая традиция. По средам мы, как всегда, загадываем голливудские фильмы. Сегодня это комедия из начала 2000-х. Небольшая подсказка, если кому-то поможет. Давайте послушаем.
0: Угадай фильм.
2: Я же просил вас дать мне наушники.
3: Не надо повышать голос, сэр.
2: Я вовсе не повышал голос.
3: Хорошо, успокойтесь.
2: А я спокоен, я просто хочу наушники.
3: Сэр, у нашей страны сейчас трудные дни, если вы отказываетесь содействовать.
2: Нет, что вы, я не отказываюсь. Я хочу взять наушники, чтобы посмотреть кино, посмеяться и тем самым мощно посодействовать.
1: Да, зачастую нам бывает им сложно управлять. Наверняка многие догадались, о чем же я говорю. Звоните 325-696, код города 812. Ну а победителю сегодня подарим сертификат на двоих в норвежский веревочный парк. Отличный подарок для любителей активного отдыха. Удачи! Звоните, друзья!
0: Угадай фильм на радио «Ваня».

нами весело под повело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня. Радио Ваня.
1: Нелихие 90-е. Веселый дэнс. Медляки. Техно-дэнс. Еще больше отличных песен слушайте в музыкальных потоках на radiovania.ru.
2: 12+.
1: Реклама.
3: Цветы – это не просто подарок, это проявление любви и нежности. В «Розы 44» – огромный выбор цветов по самым приятным ценам. Доставка круглосуточно. Телефон 30 30 00. Окунитесь в мир красоты и аромата вместе с «Розы 44». Синая, 18. Мы работаем без перерыва и выходных.
4: Индивидуальный предприниматель Червяков Богдан Евгеньевич. ОГРН ИП 325-370-00-010-153.
1: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Твое лучшее лето на радио Ваня.

0: ты узнаешь его из тысячи.
1: По словам, по глазам, по голосу.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Скарки.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
2: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex, вы готовите? Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург. Будущее вызывает тревогу. Понять себя, сменить профессию поможет ВЕИП. Восточноевропейский институт психоанализа в Петербурге. Программы по психологическому консультированию. Семейная, детская и кризисная психология. Дистанционное обучение. ВЕИП. Институт психоанализа.рф.
3: Реклама. Вечная память достойна настоящего камня. Компания «Гранит-44» создает изделия из природного гранита и мрамора. Красота, прочность и долговечность гарантированы. Низкие цены. Сделайте правильный выбор. Наш адрес «Гранит-44», город Кострома, Московская улица, 55/2, ИТЦ «Солнечный», а также город Буй, улица Социализма, 25, телефон 499-700. Работаем по всей области. Сайт «Гранит-44.ру».
4: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56. Алло! Радио

0: один за всех. С 15 до 20 на Радио Ваня. Великолепная пятерка.
1: Всем привет, друзья! Сегодня, 29 июля, отмечается Международный день тигра. Цель праздника – обратить внимание общественности на проблему исчезновения популяции полосатых хищников и информировать людей о способах защиты этих животных. Именно о них наш сегодняшний хит-парад.
0: Пятое место.
1: Международный день тигра основали участники тигриного саммита, который проходил в ноябре 2010 года в Санкт-Петербурге. Тогда же они составили программу по восстановлению популяции диких кошек на ближайшие 12 лет.
0: Четвертое место.
1: Причина исчезновения полосатых хищников – потеря естественной среды обитания из-за расширения городов и сельского хозяйства, а также конкуренция между человеком и дикой природой за пространство и еще изменение климата.
0: Третье место.
1: Окрас служит отличной маскировкой. Яркие оранжевые полосы в сочетании с чередованием света и тени в джунглях делают тигра практически невидимым для добычи, которая не различает красный спектр, как люди.
0: Второе место.
1: В отличие от большинства кошачьих, тигры обожают воду и отлично плавают. Они могут преодолевать водные преграды шириной до 6-8 километров и даже охотиться в реках.
0: Первое место.
1: Тигры умеют подражать голосам других животных, чтобы привлечь добычу в засаду. А рев тигра можно услышать на расстоянии до 3 километров. Это помогает маркировать территорию и общаться с сородичами.
0: Великолепная пятерка. Все, что ты любишь. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.
1: Партнер музыкального часа — ювелирная улица Приволжска. Огромный выбор украшений напрямую от ювелирных заводов России. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазин «Диамант», ИП «Новиков».
0: Радиоканал «Гольфстрим FM» для лиц старше 12 лет. Радио Ваня. Новости.
2: В Костроме впервые проходит выставка «Капитан Кусто в России». В Минобрнауке назвали дату окончания приемной кампании в вузы. В России нашли клад времен Золотой Орды. Всем привет, на радио Ваня. В студии с новостями Андрей Карлинский. В Костроме впервые пройдет выставка «Капитан Кусто в России», пишут СМИ-44. Мероприятие приурочено к Костромской парусной регате и посвящено 330-летию военно-морского флота России. Экспозиция впервые представляет в нашей стране подлинные артефакты из семейной коллекции Франсин Кусто, вдовы легендарного океанографа. Посетители увидят предметы, снаряжение и изобретения Жака-Ива Кусто, редкие фотографии, а также экспонаты из Музея Мирового океана. Выставка располагается в ресторане «Круиз». Вход на нее свободный, а работает она ежедневно с 10 утра до 19 вечера. Возрастное ограничение 0+. Приемная кампания в российские вузы на бюджетные места по программам бакалавриата, специалитета и базового высшего образования завершится 29 августа, а по программам магистратуры и специализированного высшего образования 20 сентября, пишут РИА Новости. После этих дат и до издания приказов о зачислении для поступающих по основному конкурсу пройдут дни тишины. В ведомстве отметили, что в этот период абитуриенты не смогут отозвать свои заявления о поступлении, а также подать и отозвать согласие на зачисление. Также нововведение позволит зафиксировать список внесенных в приказы и даст абитуриентам четкое понимание своего статуса. На берегах Волги найден клад из 23 медных монет времен Золотой Орды, пишет Лента.ру. Клад нашли на Водянском городище под Волгоградом. Водянское городище – это археологический памятник, остатки одного из городов Золотой Орды. Некоторые ученые указывают, что в этом месте в конце 13 века был город Бельджамен. Помимо монет, археологи нашли на городище многочисленные предметы ремесла и быта 14 века, посуду из глины и изделия из кости. Также на месте раскопок из земли был поднят якорь для лодки и исследованы остатки жилого дома середины того же века. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации «Радио Ваня».
0: «Радио Ваня». Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: час.
1: Друзья мои, если вы вдруг случайно подзабыли, что же нас всех ждет 1 августа, я с удовольствием напомню. А 1 августа в Ледовом дворце Санкт-Петербурга дискотека СССР при поддержке Радио Ваня. И уже сегодня с 17 до 18 в звездном часе интервью с одним из участников этого грандиозного шоу. Это экс-солист группы Real Milli Vanilli Рэй Хортон. Встречайте с 17 до 18 в звездном часе.
0: Звездный час. Ваня. Радио Ваня.

0: Жаркие скидки на золото и бриллианты в Приволжске на Ювелирной улице. Только до конца месяца покупайте золото от 7990 рублей за грамм. Ведь наши цены не миф, а реальность. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазины «Диамант», «Соколов», «Золотой стиль».
1: Вечная память достойна настоящего камня. Компания «Гранит-44» создает изделия из природного гранита и мрамора. Красота, прочность и долговечность гарантированы. Низкие цены. Сделайте правильный выбор. Наш адрес: Гранит-44, город Кострома, Московская улица 55/2, ИТЦ «Солнечный», а также город Буй, улица Социализма 25, телефон 499-700. Работаем по всей области. Сайт granit44.ru.
2: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56. Алло! Лето! Каждый день на «Радио Ваня».

0: Боже, мама, мама, я схожу с ума.
1: Ее улыбка, мама, кругом голова.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Иду ко дну.
1: Один за всех. Шоу с человеческим лицом. На радио Ваня. Кино на вечер.
2: Всем привет, друзья! Это недавно вышедшая картина уже вызвала немало споров. Как человек старой закалки, который смотрел, ну, скажем там, «Вам и не снилось», я с большой опаской отношусь к новым фильмам на школьную тематику. А вы знаете, этот фильм, несмотря на всевозможные критические замечания, меня порадовал. Да, может быть, получилось слегка наивно, но одновременно и мило. Фильм называется «Твое сердце будет разбито». В принципе, такая история могла произойти и в советское время. Старшеклассница Полина спасается от, как сейчас принято говорить, буллинга в новой школе и идет на сделку с главным хулиганом по кличке Барс. Что он должен сделать? Он должен притвориться ее парнем и защищать, а она, в свою очередь, делать все, что он скажет. И вот в ходе этой игры у пары появляются, да-да-да, самые настоящие чувства. Но у ее семьи и одноклассников есть причины разлучить влюбленных. А может быть, они это делают из чувства внутреннего противоречия. Еще в этом фильме мне очень понравились так называемые флешбеки, то есть вставки из детства главного героя и, что немаловажно, сопровождающий их саундтрек. Вы знаете, может быть, с годами становлюсь сентиментальным, но у меня в определенные моменты просто бежали мурашки. Насколько я в курсе, этот фильм снят по бестселлеру писательницы Анны Джейн. К своему стыду, я ее не знаю. А те, кто читал, говорят, что были слегка разочарованы. Но не мне об этом судить. Поклонники этой писательницы уже с нетерпением ждут продолжения и надеются, что оно будет более сильным, нежели начало. Что ж, поживем, увидим. А пока что «Кино на вечер». «Твое сердце будет разбито». Смотрите с удовольствием.
1: «Кино на вечер». Истина в кине. Ваня. Радио Ваня.

0: день со всех. Легкие будни на радио Ваня. Шмурайские штучки.
1: Всем привет, друзья. Я уже как-то говорил, что подобные случаи я называю для себя знаками. Но вот смотрите, некая американская семья приехала на отдых и арендовала через приложение квартиру. А да, это были две сестры. Так вот, не успели они заселиться, как им стало весело и жутковато одновременно. Все дело в том, что на одной из фотографий, которая висела на стене арендованного жилья, они увидели, да, самих себя. Фото было сделано на пляже около 10 лет назад, и на него случайно попали наши героини, их папа и их брат. Бывает же такое. Естественно, живя в эпоху засилья интернета, девушки не могли этим фактом не поделиться. Некоторые мрачно отметили. Наверное, так начинаются фильмы ужасов. Ну а сестры, хотя поначалу и понервничали немного, потом все-таки признали, что случившееся – это просто поразительное совпадение. Остается удивляться тому, что подобное произошло именно с ними. Ну и молодцы, я бы на их месте тоже не стал бы искать этому случаю какого-либо мистического объяснения. Просто совпадение. Вот такая штучка.
0: Шмурайские штучки. Штучки шмурайские. Лето. Чувство через край. Радио Ваня. Искусственный.

0: программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня. Радио Ваня.
1: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex, вы готовите? Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург. Будущее вызывает тревогу. Понять себя, сменить профессию поможет ВЕИП. Восточноевропейский институт психоанализа в Петербурге. Программы по психологическому консультированию. Семейная, детская и кризисная психология. Дистанционное обучение. ВЕИП. Институт психоанализа.рф.
2: Реклама. Внимание! Тренд сезона. Активный отдых на природе. Водные прогулки на байдарках и сапах. Игровые программы для детей и взрослых. Гриль-столы, шатры, закрытая территория, банкетный зал, яркий реквизит. Запись в ИК по телефону 54 25 25.
3: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло!
4: Ян, Вано, Хуанита, Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня.

0: Радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал Гольфстрим FM. Для лиц старше 12 лет. Радио Ваня. Новости.
1: Спонсор программы – магазин «Тепло, газ, вода», газовые котлы, счетчики, радиаторы, продажа и установка ИП «Коряшников». В Костроме заработал сайт «Кострома детская». Эксперты назвали самые прибыльные подработки в сфере искусства в России. В России нашли село с наибольшим количеством долгожителей. Всем привет, на радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. В Костроме заработал сайт «Кострома детская». Единый гид для родителей, пишет «Кострома Тудей». На сайте уже представлено более 100 организаций. В каталоге собрали детские центры, образовательные учреждения, спортивные клубы, творческие студии и компании, которые работают с семьями. Кроме того, здесь можно найти скидки, акции и специальные предложения. Кроме сайта, у проекта есть сообщество во ВКонтакте, где публикуют афиши, идеи для семейных выходных, обзоры детских мероприятий и полезные подборки для родителей. Самой прибыльной подработкой, которую россияне могут найти в сфере искусства и креативных индустрий, стал дизайн. Специалисты могут зарабатывать примерно 65 тысяч рублей в месяц, пишут РИА Новости. По мнению экспертов, такой высокий показатель объясняется тем, что дизайнеры закрывают сразу несколько типов бизнес-задач: разработку фирменного стиля, оформление рекламных кампаний и создание цифрового контента для сайтов и приложений. На втором месте по прибыльности оказалась подработка сим-специалистом. В среднем их заработок составляет 43 тысячи рублей в месяц. Ну и замыкает тройку лидеров фотографы со средним заработком в 34 тысячи рублей. Село Сурх-Дигора в Северной Осетии вновь назвали рекордсменом России по количеству долгожителей, пишет Лента.ру. На сегодняшний день в этом населенном пункте проживают 19 человек старше 90 лет. Для Сурх-Дигоры это уже четвертый рекорд по этому показателю. Первые два были в 2021 и 2025 годах, а впервые оно попало в Книгу рекордов России в 2020 году по наибольшему количеству членов Союза писателей на душу населения. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации радио Ваня.
2: Внимание! Глобальное снижение цен в магазине «Тепловода». Настенный газовый котел всего за 37 тысяч рублей. Мы режем цены, чтобы вы экономили. Хотите тепло в доме без лишних трат? Звоните прямо сейчас. 544-137. Магазин «Тепло, вода».
0: Радио Ваня. Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня.

0: Звездный час.
1: Еще раз всем привет, меня зовут Андрей Шмурай. Друзья, я еще раз напомню, что буквально через несколько минут в рамках «Звездного часа» мы побеседуем с одним из участников концерта «Дискотека СССР», который состоится 1 августа в Ледовом дворце Санкт-Петербурга. И это будет экс-солист легендарного проекта «Рил Милли Ванили» Рэй Хортон. Встречайте через несколько минут в эфире «Радио Ваня».
0: «Звездный час». Радио

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: Будущее вызывает тревогу. Понять себя, сменить профессию поможет ВЕИП. Восточноевропейский институт психоанализа в Петербурге. Программы по психологическому консультированию. Семейная, детская и кризисная психология. Дистанционное обучение. ВЕИП. Институт психоанализа.рф.
2: Новый сериал Пятого канала. Детективы из народа помогают потерпевшим восстановить справедливость.
3: Такие мы удивительные люди.
2: Счастливые люди. Премьера. Скоро. На Пятом канале. Для зрителей старше 16 лет.
4: Реклама. Автостекла по оптовым ценам в Ветро. Каждому найдете дешевле. Сделаем скидку. Подробности по телефону 54-49-49. Вторая Волжская, 7.
5: Мир здоровья теперь и в Заволжском районе. Педиатр, терапевт, гинеколог, уролог, лор. Анализы УЗИ и ЭКГ. Все в одном месте на бульваре маршала Василевского, дом 11, корпус 2. Мир здоровья. Забота, которой доверяют. Запись 42-15-15. Имеются противопоказания.
6: Центр комплексного развития «Язнайка». Ну, очень много полезного и интересного для детей от 1 года до 11 класса. Развивашки для малышей, подготовка к школе, логопед и дефектолог, языковая школа, репетиторы по всем школьным предметам, подготовка к ОГЭ и ЕГЭ, робототехника. Приходи по удобному адресу. Черногорская, 6, Никитская, 114, Стапани, 44. Телефон 542-302.
7: Вечная память достойна настоящего камня. Компания «Гранит-44» создает изделия из природного гранита и мрамора. Красота, прочность и долговечность гарантированы. Низкие цены. Сделайте правильный выбор. Наш адрес: Гранит 44, город Кострома, Московская улица 55/2, ИТЦ Солнечный, а также город Буй, улица Социализма 25, телефон 499-700. Работаем по всей области. Сайт granit44.ru.
8: Ясно папе, ясно маме, окна ставьте.
7: Окна, балконы, натяжные потолки и металлические двери от компании «Доберман». 370707.
9: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56.
10: Ваня.

0: один за всех. Легкие будни на радио Ваня. Звездный час.
1: Всем привет, друзья! Я напомню, что 1 августа в Ледовом дворце Санкт-Петербурга уникальное, грандиозное шоу «Дискотека СССР». Я с удовольствием хочу представить нашего сегодняшнего

0: занимался. Но мама меня заставила петь в хоре. И я решил, что это будет безопасный хор. Так как вокруг меня были люди старше, и я как-то мог за ними спрятаться. Но потом они узнали, что у меня есть голос, хороший голос. И они захотели, чтобы я пел соло. Итак, мне 7 лет, маленький дьяволенок. Они попросили меня спеть песню, я спел, и церковь взорвалась. Пожилые женщины плакали, они кричали. О, боже мой, это было сумасшествие. И в этот момент я понял, я могу контролировать взрослых людей. Я могу их так контролировать. Да. В этот момент я в 7 лет понял, что я хочу делать в жизни. Я хочу петь, я хочу быть артистом. И да, это было начало моего пути. Это был госпел. Церковный хор.
1: Да, что тут скажешь, музыка — это такая вещь, которая манипулирует нами и творит чудеса. А кого из музыкантов вы слушали в детстве и юности? Кто были ваши кумиры?
0: Мои кумиры, у меня в действительности никогда не было кумиров, но я всегда любил женские голоса. Аретта Франклин, позже в жизни Бейонсе, Уитни Хьюстон. Но становясь старше, я полюбил просто хорошие голоса, которые заставляют меня плакать, от которых мурашки по коже, ну, вы знаете. Я просто люблю хорошие голоса. Джеффри Осборн, Стиви Уандер, Биба Брейсон, царство ему небесное, он только что скончался. Да, я просто люблю красивые, волнующие голоса.
1: Thank you, Ray. А расскажите, как вы попали в группу Real Milli Vanilli?
2: How did I come to join the group Milli Vanilli?
0: Как я попал в Milli Vanilli? Я пел на фестивале где-то в Германии. Я только приехал в Германию. Я не знал никого. Но я очень интересовался немецкой музыкой, немецкими певцами. И это был такой фестиваль как бы традиционной музыки, но на сцене выступали рок-группы. И так мне нечего было терять. Я учился там, я был очень молодым, мне было меньше 20. Мне предложили спеть песню, и я спел. Люди в толпе посходили с ума, и меня попросили исполнить еще одну песню, я спел. И один парень из компании попросил меня спеть на студии с ним. И я решил сказать «да», и он привел меня на студию. И да, остальное уже история. Студия была во Франкфурте и принадлежала Фрэнку Фарену. Теперь это уже история.
1: Друзья, я напомню, на связи с нами Рэй Хортон, один из участников дискотеки СССР. Шоу уже 1 августа в Ледовом дворце Санкт-Петербурга. Не пропустите. А к нашей беседе мы вернемся через несколько минут.
2: Привет, this is Рэй Хортон, and you're listening to Radio Vanya.
0: Это Рэй Хортон, и вы слушаете Радио Ваня.
2: Hope you guys have a wonderful, wonderful time. Keep listening.
0: Надеюсь, ребята, вы чудесно проводите время. Продолжайте слушать.

0: Сейчас. Рэй Хортон на связи с нами, участник шоу «Дискотека СССР». Напомню, для всех 1 августа, Ледовый дворец в Санкт-Петербурге. Приглашаем всех. Еще раз добрый день, Рэй. Хотелось бы узнать о вашей сольной карьере. Расскажите, пожалуйста, о проекте «Нэнэ Броква».
1: My solo career, thank God, it was a very lucrative career, still is.
2: Спасибо Господу, складывалось хорошо и продолжает. Когда я вернулся к собственной музыке, мои друзья Стив и Мари из группы Fun Factory предложили присоединиться к группе, и я согласился. Мне кажется, это был Новый год, когда они захотели позвонить Тони Кутуру, продюсеру, чтобы поздравить его с Новым годом или что-то такое, я не знаю. И они попросили поздороваться с ним, и я спела его автоответчику, что
1: Что-то типа такого, я не помню.
2: Тони прослушал сообщение и перезвонил Стиву на следующий день, меня там не было. И он спросил, кто это был по телефону, кто пел это? Мы должны привезти его на студию. И он перезвонил мне, сказал, Тони в восторге от твоего голоса, и он хочет, чтобы ты приехал на студию, спел каких-то песен. Я сказал, да, конечно. Я приехал на студию, и моя первая песня была
1: «Because I love you».
2: Что-то такое. Или я не уверен, что было первым, потом я спел. И это было уже «Remember the time».
1: Also again, the rest is history.
2: Еще раз.
1: That was with Nana.
2: Остальное уже история, так было с Нана.
0: Thank you very much. Расскажите, с кем из известных музыкантов, Рэй, вам приходилось сотрудничать?
1: I've collaborated with different artists around the world.
2: Я работал с разными артистами по всему миру.
1: And just enjoyed myself.
2: И я этим наслаждался, это было отлично. Но то, что я действительно люблю делать, это находить новых артистов, новых людей, пытаться помочь им стать лучше, стать лучше их музыке. Известным людям, которые и так уже знамениты, не нужны мои похвалы.
1: They just need,
2: им просто нужно a lot of money. Много денег. Нам всем надо много денег. И это здорово.
1: Really, like
2: но действительно, мне нравится работать с людьми, у которых нет еще большого имени, и помогать им обрести эти имена.
0: Рэй Хортон на связи с нами. Я предлагаю вернуться через несколько минут.

0: за всех. Признайся, что любишь. Любишь, любишь. Ушами. Радио Ваня. Звездный час.
1: Друзья, я напомню, 1 августа дискотека СССР в Ледовом дворце города Санкт-Петербурга. Приходите, приходите, прилетайте, приезжайте. Именно там выступит наш сегодняшний гость. На связи с нами Рэй Хортон, экс-участник знаменитого проекта «Real Milli Vanilli». Рэй, скажите, в России вам уже приходилось бывать? И расскажите о ваших самых ярких впечатлениях. Кого из русских музыкантов вы знаете?
2: Oh yeah, I've been to Russia many times and had a great time there.
3: О, да, я был в России много раз, и я всегда хорошо здесь проводил время. Я думаю, мои лучшие воспоминания связаны с диджеем Смэшем. Мы отлично проводили время в клубе, а потом все превратилось в один большой хаос, приехала полиция, нам пришлось уезжать на разных машинах, мы отправились к нему, кто-то был на Бентли, кто-то на Ламборджини, кто-то на Порше. Это все выглядело как кино. Мне очень нравится с ним общаться, он классный парень. И когда я снова буду в России, я обязательно с ним свяжусь, и мы обязательно проведем хорошее время вместе. Другой артист — это Тимати. Он очень клевый парень. Но мы давно не виделись. Да, я всегда люблю приезжать в Россию.
1: Да, знакомые все имена, и Тимати, и диджей Смэш, конечно же, звучат на радио Ваня. Это здорово. Рэй, следующий вопрос, наверное, в какой-то степени традиционный, но мне интересно узнать ваше мнение. Чем вы объясняете нынешнюю популярность музыки 90-х?
3: Всплеск популярности музыки 90-х. Музыка 90-х всегда была популярной. Она всегда была, нет никакого всплеска, потому что если вы слушаете музыку, не всегда есть элементы 90-х, 80-х. Итак, я бы не говорила о нынешней популярности, я бы сказала, что множество людей поняли, что происходит, многие поняли. Черт возьми, 90-е никуда не уходили.
1: Вы знаете, а ведь вы правы, действительно, 90-е никуда не уходили. В завершении нашей беседы, Рэй, пожелания зрителям дискотеки СССР.
3: Что ж, давайте хорошо проведем время вместе. Замечательное время, пейте много воды. Давайте слушать музыку, почувствуем ее ритм во всем теле и будем танцевать весь вечер. Надеюсь увидеть вас там. Не забудьте. Пейте воду.
2: I can't wait to see you on the 1st of August in the Discoteca SSSR. This is Ray Horton. Let's have a great time.
3: Не могу дождаться, когда я увижу вас 1 августа на дискотеке СССР. Это Рэй Хортон. Давайте отлично повеселимся.
1: Ура, ура, ура! Уверен, мы действительно повеселимся, в том числе и под песни нашего сегодняшнего гостя. На связи с нами был Рэй Хортон, экс-участник знаменитого проекта Real Milli Vanilli. Спасибо огромное, Рэй, и до встречи 1 августа на концерте. Кстати, друзья, если вы хотите увидеть нашего сегодняшнего гостя заранее и, соответственно, услышать, знайте, накануне грандиозного шоу «Дискотека СССР» 30 июля в ресторане «Крыша 18» пройдет эксклюзивное выступление хедлайнера. Танцуем под мировые хиты и готовимся к гала-концерту. Подробности на ruv18.ru и kassir.ru. 12+.

0: Реклама. Внимание! Глобальное снижение цен в магазине «Тепловода». Настенный газовый котел всего за 37 тысяч рублей. Мы режем цены, чтобы вы экономили. Хотите тепло в доме без лишних трат? Звоните прямо сейчас. 544-137. Магазин «Тепловода».
1: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56.
2: Алло!
1: «Радио Ваня». Всегда на солнечной стороне.

0: 91 FM.
1: Партнер музыкального часа — ювелирная улица Приволжска. Огромный выбор украшений напрямую от ювелирных заводов России. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазин «Диамант», ИП «Новиков».
0: Радиоканал «Гольфстрим FM» для лиц старше 12 лет. Радио «Ваня». Новости.
2: Спонсор программы — магазин «Тепло», «Газ», «Вода», газовые котлы, счетчики, радиаторы, продажа и установка, ИП «Коряшников». Костромским учителям окажут финансовую поддержку. В Госдуме предложили разработать программу раннего выявления близорукости. В Японии заметили рост числа вывесок на русском языке. Всем привет, на радио «Ваня», в студии с новостями Андрей Карлинский. В Костромской области решили поощрять учителей, которые подготовили победителей и призеров Всероссийской олимпиады школьников, пишет «Кострома Тудей». С этого года за подготовку победителя олимпиады педагог будет получать 100 тысяч рублей, а за призера 30. В этом году регион показал лучший результат за последние несколько лет. В финале олимпиады нашу область представляли 23 школьника, 7 из которых стали призерами. Среди лучших — ученица школы номер 7 Виктория Москалева, которая победила на олимпиаде по праву. Призерами также стали Эмилия Ухличева из Караваевской школы по литературе, Ксения Галкина из лицея номер 17 по математике, а также ученики 1 гимназии и 41 лицея. Депутаты предложили разработать федеральную программу раннего выявления близорукости среди школьников, пишут РИА Новости. Они предлагают предусмотреть проведение ежегодной проверки зрения школьников непосредственно в образовательных организациях с последующим направлением детей, у которых выявлено ухудшение показателей, к врачу-офтальмологу. Кроме этого, по их мнению, следует создать единую систему мониторинга состояния зрения ученика, которая позволит отслеживать изменения на протяжении всего периода обучения. В Японии выросло число вывесок на русском языке из-за роста числа туристов из России, пишет газета.ру. Путешественники замечают надписи на русском языке в Токио, Тайяме и других городах. Переводят не только указатели, но и объявления ресторанов, магазинов и парковок. Среди самых необычных предупреждений – просьба не снимать запчасти с припаркованных автомобилей. Причиной русификации стал рост числа туристов из России. За первое полугодие этого года Японию посетили более 100 тысяч россиян, что на 24% больше, чем за прошлый год. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации «Радио Ваня».
0: Внимание! Глобальное снижение цен в магазине «Тепловода». Настенный газовый котел всего за 37 тысяч рублей. Мы режем цены, чтобы вы экономили. Хотите тепло в доме без лишних трат? Звоните прямо сейчас. 544-137. Магазин «Тепловода».
3: Радио «Ваня». Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет.
0: «Ваня». «Радио «Ваня».

0: радио Ваня. Ближе и роднее.
1: Невозможно рассказать вам историю мою.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио Ваня.
1: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex, вы готовите? Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
2: Реклама. Жаркие скидки на золото и бриллианты в Приволжске на Ювелирной улице. Только до конца месяца покупайте золото от 7990 рублей за грамм. Ведь наши цены не миф, а реальность. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазины «Диамант», «Соколов», «Золотой стиль».
3: Автостекла по оптовым ценам в «Ветро». Каждому. Найдете дешевле? Сделаем скидку. Подробности по телефону 54-49-49, 2 Волжская, 7.
4: Центр комплексного развития детей «Я-Знайка» и робоклуб «Кострома» теперь и в Заволжском районе. Приглашаем на работу преподавателей по русскому языку, математики, физики, информатики, учителей по иностранным языкам и другим школьным предметам, а также педагогов раннего развития, логопедов, дефектологов и административный персонал. Телефон в Костроме 542-302.
5: Вечная память достойна настоящего камня. Компания «Гранит-44» создает изделия из природного гранита и мрамора. Красота, прочность и долговечность гарантированы. Низкие цены. Сделайте правильный выбор. Наш адрес: Гранит 44, город Кострома, Московская улица 55/2, ИТЦ «Солнечный», а также город Буй, улица Социализма 25, телефон 499-700. Работаем по всей области. Сайт granit44.ru.
6: Хотите окна без монтажа? По заводской цене. Окна «Доберман» изготовят точно по вашим размерам. Выгодно и качественно. Звоните 370707.
7: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56. Радиоканал «Гольфстрим FM». Для лиц старше 12 лет.
8: Погода. Всем привет, на радио Ваня, в студии Андрей Карлинский. Поговорим о погоде. Завтра в американской деревне Манови будет очень жарко. Днем температура воздуха составит плюс 34 градуса, но весь день там будут идти дожди. Надеюсь, у местных жителей найдутся дождевики. И, кстати, эта деревня известна тем, что по состоянию на 2020 год в нем проживал всего один житель, миссис Элси Эйлер. Она и мэр, и единственный избиратель, и единственный библиотекарь, бармен, все в одном лице. В начале 21 века в городе осталась жить лишь одна семья. Остальные жители города время от времени покидали его. К сожалению, в 2004 году муж Элси умер, и она таки осталась единственным жителем. Что же, ну если говорить о погоде, то в Костроме будет тоже довольно тепло, но тоже обещают дождь, поэтому не стоит забывать зонтики. Днем температура воздуха составит плюс 24, а ночью до плюс 19 градусов. Ветер северный до 4 метров в секунду. Атмосферное давление нормальное, 745 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 73%, согласно сервису Яндекс.Погода.
7: Радио Ваня. Отличная погода. Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет. Твое лучшее лето на радио Ваня.

0: один за всех. С 15 до 20 на радио Ваня. Великолепная пятерка.
1: Всем привет, друзья! Сегодня, 29 июля, отмечается Международный день тигра. Цель праздника – обратить внимание общественности на проблему исчезновения популяции полосатых хищников и информировать людей о способах защиты этих животных. Именно о них наш сегодняшний хит-парад.
0: Пятое место.
1: Международный день тигра основали участники тигриного саммита, который проходил в ноябре 2010 года в Санкт-Петербурге. Тогда же они составили программу по восстановлению популяции диких кошек на ближайшие 12 лет.
0: Четвертое место.
1: Причины исчезновения полосатых хищников – потеря естественной среды обитания из-за расширения городов и сельского хозяйства, а также конкуренция между человеком и дикой природой за пространство и еще изменение климата.
0: Третье место.
1: Окрас служит отличной маскировкой. Яркие оранжевые полосы в сочетании с чередованием света и тени в джунглях делают тигра практически невидимым для добычи, которая не различает красный спектр, как люди.
0: Второе место.
1: В отличие от большинства кошачьих, тигры обожают воду и отлично плавают. Они могут преодолевать водные преграды шириной до 6-8 километров и даже охотиться в реках.
0: Первое место.
1: Тигры умеют подражать голосам других животных, чтобы привлечь добычу в засаду. А рев тигра можно услышать на расстоянии до 3 километров. Это помогает маркировать территорию и общаться с сородичами.
0: Великолепная пятерка.

0: за всех. Признайся, что любишь, любишь, любишь. Ушами радио Ваня. Одинокий шмурай.
1: Одинокий шмурай.
2: Всем привет, друзья, и это наша рубрика об отношениях. В этот раз удивили нет не китайцы, а индусы, которые тоже, надо сказать, еще те удивляльщики. В одном штате должна была состояться свадьба. Однако за несколько минут до начала церемонии родственники невесты заявили, что некоторые родственники жениха явились пьяными и домогались женщин. Ну, что тут началось? Вспыхнул скандал, все закончилось потасовкой, которую пришлось разнимать полиции. Невесту очень расстроило поведение родных жениха, и она заявила, что свадьбы не будет. Семьи договорились об отмене праздника, да, и подарки, кстати, тоже пришлось возвратить. Однако тем же вечером родственники девушки, что бы вы думали, нашли ей нового парня и сыграли свадьбу в том же самом банкетном зале. Кроме того, родные девушки выдвинули обвинения против семьи первого жениха за тот самый скандал. Я вот думаю, а для них важна какая-то пунктуальность и стремление во что бы то ни стало выйти именно сейчас замуж? А как же чувства? Честное слово, я расстроился. А вы, друзья, любите друг друга и не будьте одинокими.
0: Одинокий шмурай. Ваня. Радио Ваня.

0: Реклама. Внимание! Глобальное снижение цен в магазине «Тепловода». Настенный газовый котел всего за 37 тысяч рублей. Мы режем цены, чтобы вы экономили. Хотите тепло в доме без лишних трат? Звоните прямо сейчас. 544-137. Магазин «Тепловода».
1: Внимание! Тренд сезона. Активный отдых на природе. Водные прогулки на байдарках и сапах. Игровые программы для детей и взрослых. Гриль-столы, шатры, закрытая территория, банкетный зал, яркий реквизит. Запись в ВК по телефону 54 25 25.
2: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло!
3: Юхан, Ван, Джон, Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня.

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радио Ваня. Новости.
1: Россия запустит новые маршруты электричек из Великих Лук и Брянска до Белоруссии. Для выпускников, набравших на ЕГЭ по 100 баллов, за каждый предмет следует выделять в вузах отдельные бюджетные места. В первом полугодии 2026 года количество вакансий для кузнецов подскочило на 141%. В студии Андрей Шмурай. Подробности в нашем выпуске. Россия запустит новые маршруты электричек из Великих Лук и Брянска до Белоруссии. Об этом заявил глава Росжелдора Александр Сахаров на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным. С 2027 года планируем запустить также маршруты из Великих Лук до Витебска, Полоцка и между Брянском и Гомелем, поделился Сахаров. Он также заявил, что надеется на популярность новых направлений. Кроме того, глава Росжелдора сообщил о работе совместно с белорусскими коллегами над новыми проектами из-за положительной динамики по уже действующему приграничному сообщению. Для выпускников, набравших на ЕГЭ по 100 баллов, за каждый предмет следует выделять в вузах отдельные бюджетные места. С такой инициативой выступил зампред Комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин. Он подчеркнул, что такие случаи, когда учащиеся достигают самого высокого балла по каждому из предметов, случаются нечасто. На это способны только талантливые выпускники, которых Минобр должен поддержать, убежден депутат. Мы еще давно предлагали, чтобы олимпиадники получили такое же право, какое сейчас имеют абитуриенты с инвалидностью, а именно, чтобы они могли подавать документы не в один вуз на одно место, а в несколько, заявил эксперт. И в завершении выпуска. В первом полугодии 2026 года количество вакансий для кузнецов подскочило на 141% по сравнению с прошлым годом. Сейчас предприятия в среднем предлагают таким специалистам зарплату в 130 967 рублей. Эксперты Авито Работа объясняют этот ажиотаж быстрым развитием машиностроения, строительной сферы и модой на уникальные изделия из металла. Кузнецы работают со сталью, медью и алюминием, создавая детали и предметы методом ковки. Обычно компании ищут людей со средним профессиональным образованием и опытом от года до трех лет. Однако из-за нехватки людей работодатели все чаще нанимают новичков без опыта и обучают их прямо на производстве. Также компании стали чаще приглашать на работу специалистов старшего возраста. Больше всего кузнецы нужны в крупных промышленных регионах. И на этом пока все. Вы слушали новости на Радио Ваня.
0: Радиоканал Радио Ваня предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: Будущее вызывает тревогу. Понять себя, сменить профессию поможет ВЕИП. Восточноевропейский институт психоанализа в Петербурге. Программы по психологическому консультированию. Семейная, детская и кризисная психология. Дистанционное обучение. ВЕИП. Институт психоанализа.рф.
2: Радиоканал «Гольфстрим FM». Для лиц старше 12 лет.
3: Погода. Всем привет, на радио Ваня, в студии Андрей Карлинский. Поговорим о погоде. Завтра в американской деревне Манови будет очень жарко. Днем температура воздуха составит плюс 34 градуса, но весь день там будут идти дожди. Надеюсь, у местных жителей найдутся дождевики. И, кстати, эта деревня известна тем, что по состоянию на 2020 год в нем проживал всего один житель, миссис Элси Эйлер. Она и мэр, и единственный избиратель, и единственный библиотекарь, бармен, все в одном лице. В начале 21 века в городе осталась жить лишь одна семья. Остальные жители города время от времени покидали его. К сожалению, в 2004 году муж Элси умер, и она таки осталась единственным жителем. Что же, ну если говорить о погоде, то в Костроме будет тоже довольно тепло, но тоже обещают дождь, поэтому не стоит забывать зонтики. Днем температура воздуха составит плюс 24, а ночью до плюс 19 градусов. Ветер северный до 4 метров в секунду. Атмосферное давление нормальное, 745 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 73%, согласно сервису Яндекс.Погода.
2: Радио Ваня. Отличная погода. Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет. Включай лето на всю громкость.

0: один за всех. Шоу с человеческим лицом на радио Ваня. Кино на вечер.
1: Всем привет, друзья! Это недавно вышедшая картина уже вызвала немало споров. Как человек старой закалки, который смотрел, ну, скажем там, «Вам и не снилось», я с большой опаской отношусь к новым фильмам на школьную тематику. А вы знаете, этот фильм, несмотря на всевозможные критические замечания, меня порадовал. Да, может быть, получилось слегка наивно, но одновременно и мило. Фильм называется «Твое сердце будет разбито». В принципе, такая история могла произойти и в советское время. Старшеклассница Полина спасается от, как сейчас принято говорить, буллинга в новой школе и идет на сделку с главным хулиганом по кличке Барс. Что он должен сделать? Он должен притвориться ее парнем и защищать, а она, в свою очередь, делать все, что он скажет. И вот в ходе этой игры у пары появляются, да-да-да, самые настоящие чувства. Но у ее семьи и одноклассников есть причины разлучить влюбленных. А может быть, они это делают из чувства внутреннего противоречия. Еще в этом фильме мне очень понравились так называемые флешбеки, то есть вставки из детства главного героя и, что немаловажно, сопровождающий их саундтрек. Вы знаете, может быть, с годами становлюсь сентиментальным, но у меня в определенные моменты просто бежали мурашки. Насколько я в курсе, этот фильм снят по бестселлеру писательницы Анны Джейн. К своему стыду, я ее не знаю. А те, кто читал, говорят, что были слегка разочарованы. Но не мне об этом судить. Поклонники этой писательницы уже с нетерпением ждут продолжения и надеются, что оно будет более сильным, нежели начало. Что ж, поживем, увидим. А пока что «Кино на вечер». «Твое сердце будет разбито». Смотрите с удовольствием.
0: «Кино на вечер». Истина в кине. Ваня. Радио Ваня.

0: один за всех. Легкие будни на радио Ваня. Шмурайские штучки.
1: Всем привет, друзья! Я уже как-то говорил, что подобные случаи я называю для себя знаками. Ну вот смотрите, некая американская семья приехала на отдых и арендовала через приложение квартиру. А да, это были две сестры. Так вот, не успели они заселиться, как им стало весело и жутковато одновременно. Все дело в том, что на одной из фотографий, которая висела на стене арендованного жилья, они увидели, да, самих себя. Фото было сделано на пляже около 10 лет назад, и на него случайно попали наши героини, их папа и их брат. Бывает же такое. Естественно, живя в эпоху засилья интернета, девушки не могли этим фактом не поделиться. Некоторые мрачно отметили. Наверное, так начинаются фильмы ужасов. Ну а сестры, хотя поначалу и понервничали немного, потом все-таки признали, что случившееся – это просто поразительное совпадение. Остается удивляться тому, что подобное произошло именно с ними. Ну и молодцы, я бы на их месте тоже не стал бы искать этому случаю какого-либо мистического объяснения. Просто совпадение. Вот такая штучка.
0: Шмурайские штучки. Штучки шмурайские. Ваня. Радио Ваня.

0: Реклама. Вечная память достойна настоящего камня. Компания «Гранит-44» создает изделия из природного гранита и мрамора. Красота, прочность и долговечность гарантированы. Низкие цены. Сделайте правильный выбор. Наш адрес «Гранит-44», город Кострома, Московская улица, 55/2, ИТЦ «Солнечный», а также город Буй, улица Социализма, 25, телефон 499-700. Работаем по всей области. Сайт «Гранит-44.ру».
1: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56. Ярко! Легко! Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.
1: Партнер музыкального часа – ювелирная улица Приволжска. Огромный выбор украшений напрямую от ювелирных заводов России. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазин «Диамант», ИП «Новиков».
0: Радио Ваня. Новости.
2: За перевод от близких налог не взимается, но важно соблюдать простые правила. Увольнение сотрудника за использование искусственного интеллекта не всегда может оказаться законным. В 2026 году самыми популярными городами у абитуриентов стали Москва, Санкт-Петербург и Казань. В студии Андрей Шмурай. Подробности в нашем выпуске. За перевод от близких налог не взимается, но важно соблюдать простые правила, чтобы у налоговой службы не возникло вопросов. Об этом в беседе с газетой «РУ» заявил депутат Госдумы Дмитрий Свищев. Он напомнил, что согласно разъяснениям Федеральной налоговой службы, переводы между физическими лицами, не связанные с получением дохода от предпринимательской или иной экономической деятельности, не подлежат налогообложению. Главный критерий – перевод не должен быть платой за товары, работы или услуги. Если вы переводите деньги репетитору, арендодателю или продавцу, то это уже доход для получателя, и с него нужно платить налог или быть самозанятым. А если просто помогать родным, то налог не возникает. Если компания увольняет сотрудника за использование искусственного интеллекта, обвиняя его в раскрытии закрытой информации в боте, то такие случаи могут оказаться незаконными. Сама по себе загрузка информации в ИИ-бот не является раскрытием коммерческой тайны. Поэтому это спорный вопрос, заявил RT-юрист Юрий Капштык. Во-первых, работодатель обязан четко прописать в трудовом договоре, инструкциях по безопасности или иных локальных актах прямой запрет на использование внешних сервисов и пересылку документов на личную почту, подчеркнул эксперт. Во-вторых, он призвал учитывать, что загрузка информации в нейросеть не означает автоматическое разглашение конфиденциальных данных. Как минимум, нужны доказательства. То есть для увольнения сотрудника следует сначала установить и доказать, что загружаемая в ИИ-бот информация стала доступна третьим лицам, что в итоге привело к ущербу для компании. И в завершении выпуска. В 2026 году самыми популярными городами у абитуриентов в России стали Москва, Санкт-Петербург и Казань. В местные вузы поступило больше всего заявлений в рамках приемной кампании. Об этом сообщает парламентская газета со ссылкой на Миноборнауки Российской Федерации. Согласно данным министерства, в текущем году почти 1 300 000 человек, 94% от всех поступающих, подали заявление через портал госуслуги. В их числе 58 000 иностранных граждан и 19 тысяч абитуриентов, которые воспользовались специальным приложением, позволяющим пройти процедуру поступления еще до приезда в Россию. И на этом пока все. Вы слушали новости на Радио Ваня.
0: Радиоканал Радио Ваня предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня.

0: Жаркие скидки на золото и бриллианты в Приволжске на Ювелирной улице. Только до конца месяца покупайте золото от 7990 рублей за грамм. Ведь наши цены не миф, а реальность. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазины «Диамант», «Соколов», «Золотой стиль».
1: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло! Радиоканал «Гольфстрим FM» для лиц старше 12 лет.
2: Погода. Всем привет, на радио Ваня. В студии Андрей Карлинский. Поговорим о погоде. Завтра в американской деревне Манове будет очень жарко. Днем температура воздуха составит плюс 34 градуса, но весь день там будут идти дожди. Надеюсь, местных жителей найдутся дождевики. И, кстати, эта деревня известна тем, что по состоянию на 2020 год в нем проживал всего один житель, миссис Элси Эйлер. Она и мэр, и единственный избиратель, и единственный библиотекарь, бармен, все в одном лице. В начале 21 века в городе осталась жить лишь одна семья. Остальные жители города время от времени покидали его. К сожалению, в 2004 году муж Элси умер, и она таки осталась единственным жителем. Что же, ну если говорить о погоде, то в Костроме будет тоже довольно тепло, но тоже обещают дождь, поэтому не стоит забывать зонтики. Днем температура воздуха составит плюс 24, а ночью до плюс 19 градусов. Ветер северный до 4 метров в секунду. Атмосферное давление нормальное, 745 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 73%, согласно сервису Яндекс.Погода.
1: Радио Ваня. Отличная погода. Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет. Ваня! Радио Ваня!

0: «Это ты, это я, между нами молния».
1: С электрическим разрядом 220.
0: Слышь, радио Ваня, ближе и роднее.
2: Что если тушим на небе, до рождения суждено? Подписать договор только с теми, кого любят давным-давно.
3: А потом нам стирают память,
2: отправляя на землю жить, поменяв нас опять местами. Что

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио
1: Ваня. Новый сериал Пятого канала. Детективы из народа помогают потерпевшим восстановить справедливость.
2: Такие мы удивительные люди.
1: Счастливые люди. Премьера. Скоро. На Пятом канале. Для зрителей старше 16 лет.
3: Школьная дискотека. Фабрика лед. Латино Дэнс. Еще больше отличных песен слушайте в музыкальных потоках на radiovania.ru. 12+.
1: Реклама. Уникальный выбор украшений с бриллиантами, сапфирами, рубинами, изумрудами. В магазинах «Приволжска», «Диамант», «Новиков», «Золотой стиль», «Соколов». Успейте купить по специальным ценам месяца.
4: Ювелирная улица «Приволжска».
3: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30.

радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.

0: Реклама. Жаркие скидки на золото и бриллианты в Приволжске на Ювелирной улице. Только до конца месяца покупайте золото от 7990 рублей за грамм. Ведь наши цены не миф, а реальность. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазины «Диамант», «Соколов», «Золотой стиль».
1: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Радио Ваня.

радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома.

Лети высоко, моя птичка, расправь широко свои крылья. У тебя хорошо все на личном, в моем мире другая идиллия. Новые люди, новые лица, еще одна туса в поисках чувства, просто как

0: хотела жить на Манхэттене и с Деми Мур делиться секретами.
1: А он просто диджей на радио.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Ваня. Радио Ваня. Ближе и роднее.
1: Хочется писать и не хочется. В руках опять 100 лет одиночества.

кажется, что я тебя люблю. А может, нет. А может быть, и да. А может быть, хоть ты сволочь, я тебя все равно люблю.

Восточные сказки. Зачем ты мне строишь глазки? Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Радио Ваня.
1: Мне нужен твой совет. Я, кажется, запутался немного. Но я сильнее всех, когда уверен, что меня ждут дома.

всю жизнь что-то ищем. Любовь, работу, друзей, дело своей жизни. Единственное, что нам не приходится искать,

радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.

0: Алло.
1: Оксана?
0: Да.
1: Мама дома?
0: Сейчас позову.
1: Нет, не надо. Скажи ей, что я не приду.
0: Когда ты придешь?
1: Не знаю.

0: Радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. В эфире радиоканал «Гольфстрим FM». СМИ зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер L номер FS77-822-04 от 2 ноября 2021 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.
1: Всем привет! На радио Ваня в Костроме. Программа «По заявкам». Всем привет! Тверди.

0: Стоят девчонки, юбки по колено.
1: Перехода метром палитена.
0: Но радио Ваня ближе и роднее.
2: Читаю на заборе, приехали диджеи. Играю специально для продвинутых парней. Распахиваю.

0: В эфире радиоканал «Гольфстрим FM». СМИ зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер L-FS77-822-04 от 2 ноября 2021 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.
1: Всем привет! На радио «Ваня» в Костроме. Программа «По заявкам». Всем привет!

радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.
1: Ваня. Радио Ваня.

0: FM. В эфире радиоканал «Гольфстрим FM». СМИ зарегистрированы Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер L номер FS77-822-04 от 2 ноября 2021 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.
1: Всем привет! На радио Ваня в Костроме. Программа «По заявкам». Всем привет!